0: Евангелие от Матфея.
1: «Подобно Царство Небесное, сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов».

Говорят, в одном африканском племени существует интересный обычай. Когда кто-то из племени совершает плохой поступок, его приводят в центр поселения и в течение 2 дней вспоминают все то доброе, что провинившийся человек когда-то сделал. Вспоминают и благодарят его за это. Люди того племени считают, что каждый человек приходит в этот мир хорошим. Каждый хочет любви, счастья, мира, безопасности. Но иногда в погоне за этими ценностями человек совершает ошибки. И такие ошибки – это сигнал, крик о помощи. И очень важно объединять усилия, чтобы поднять упавшего, чтобы напомнить ему, кто он и какой на самом деле –

музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Светлана, тоже из Тюмени.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Услышала, заинтересовалась, пошла, стала искать, почувствовала, что это реально, и я поняла, как он действует в моей жизни, и теперь другого уже не могу принять.
2: У любви

Да, он автор этой и многих других песен, которые по всему миру поют в церквях. Он является автором хитов таких музыкантов, как Мэтт Мэйер, Майкл W. Смит, Джереми Кэмп, Ребекка Сент-Джеймс, Крис Томлин, Дэвид Кроудер и многих других. А началось все в далеком 1984-м, когда 10-летний английский мальчик Мэтт принял Христа после посещения проповеди миссионера Луиса Палао в Лондоне. С тех пор он активно трудился в своей церкви, а спустя 10 лет Мэтт записывает свой первый альбом «Wake Up My Soul». Но настоящая движуха началась в 2002-м, когда совместно со своей женой Бет Редман записывает «Blessed Be Your Name».

Обладатель премии Грэмми и очень многократный обладатель Duff Awards Мэтт Редман известен также тем, что стал сооснователем церкви Passion и трудился в миссии противодействия торговле людьми. Ну а еще он верный муж и отец пятерых детей. В общем, красава.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Кто пожил, да не сделался снисходительным к другим, тот сам не заслуживает снисхождения. Иван Тургенев, русский писатель.

0: стих дня.
1: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание Титу, 3 глава, стихи с 5 по 7.

0: чтение на каждый день.
1: Приветствую на Свободном радио. С вами пастор Сергей из города Тверь. Сегодня поразмышляем на тему «Не воюй с самим собой». И вначале обратимся к стиху из Священного Писания. Послание к Титу, 3 глава, с 5 по 7 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Бог спас нас, или мы примирились с Богом не по нашим делам, а по Его милости. Бог дает нам спасение и примирение с самим собой по Своей милости. Очень важно не просто ходить в церковь, совершать религиозный обряд или даже служить в храме, но внутренне переживать Его милость и иметь мир с Богом. Все начинается с примирения с Богом. Бог начинает работу с личностью человека, обновляя личность человека Духом Святым. Христианин должен обрести мир с самим собой через примирение с Господом и послушание Духу Святому. Я встречаю верующих людей, живущих в конфликте с самими собой. Это происходит по причине непрощения. Простая истина заключается в том, что Господь, простив мой грех, уже не вспоминает его. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Если Бог простил, то мы обязаны ходить в свободе от осуждения прошлых грехов. Тем самым мы не таскаем с собой боль прошлых грехов. Томить себя будущим тоже не стоит. Мы можем жить только здесь и сейчас. Самое интересное заключается в том, что жить с Богом без помощи Бога невозможно. Помощь Бога человеку и называется благодатью. Живите в мире с Богом, в мире с самими собой. Наслаждайтесь Его благодатью. И пусть Господь вас благословит.
2: Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите Свободное радио на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Потому что каким судом судите, таким Он осудит и вас, и какой мерой мерите, такой Он отмерит и вам».
2: Надежда есть всегда.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: 100 нескучных историй. Усомниться в друге. У Цезаря был единственный друг, которому он доверял. Это его лекарь. Более того, если Цезарь заболевал, то лекарство принимал только когда лекарь собственноручно подаст ему их. Однажды Цезарь немного захворал, и в это самое время он получил анонимную записку, в которой было сказано: «Бойся самого близкого друга, своего лекаря. Он хочет отравить тебя». В скором времени после этого пришел лекарь и подал Цезарю очередную порцию снадобья. Цезарь подал другу полученную записку и, пока тот читал, выпил до капельки лекарственную смесь. Лекарь застыл в ужасе. «Повелитель, как решился ты выпить то, что я дал тебе после такой-то записки?» Цезарь ответил: «Лучше умереть, чем усомниться в своем друге». Как это здорово, когда есть близкий друг, которому можно абсолютно все доверить. Все-все-все, даже свою собственную жизнь. Но, увы, не все могут похвалиться, что имеют хотя бы одного такого друга. Однако многие из нас все равно напрасно, зря чувствуют себя одинокими, потому что мы забываем, что у нас есть Бог. И даже если рядом вообще никого нет, Бог всегда рядом. Но и дьявол не дремлет. И вот как в притче был некий анонимный «доброжелатель» в кавычках, точно так же и дьявол, он всеми силами пытается внушить нам мысль, что Богу нельзя доверять, что Библия – это обман, что в церкви сплошные лицемеры. И вот он пытается убедить всех людей в том, что Бог – это наш враг, что Он хочет поработить нас, лишить всех радости жизни, или же, что вообще Богу нет до нас дела. Но и то, и другое – ложь. Уж кому-кому, а Богу-то можно доверять. Точно так же, как лучшему другу можно поведать все, что на сердце, попросить помощи и не сомневаться, быть уверенным, что он не забудет о нашей нужде. Только бы и мы тоже со своей стороны старались всегда поддерживать с ним близкие, дружеские взаимоотношения. Он дружественен к нам. Так давайте и мы постараемся со своей стороны ответить ему взаимностью. Прочитаю вам отрывок из Библии, книги Второзакония. «Знай, что Господь Бог твой есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его».
1: Свободное радио.

Другой значит плохой, непонятный, может быть, даже пугающий. Да, мы все так устроены. Но что, если предпринять попытки для понимания? Бывает, ссорятся люди в поселковом чате, а потом встретятся лично, побеседуют, на чай сходят друг к другу, и скоро от былой вражды не остается и следа. Если мы хотя бы попытаемся понять человека, он станет для нас чуть менее другим. А может, и его инаковость уже не так пугает? Не знаю точно, как это работает, знаю лишь, что все мы разные. Но нам не нужно бояться обрести понимание.

0: Воронкова Ольга. Ты говоришь, что знаешь Бога. По воскресеньям ходишь в храм. Туда протоптана дорога. И взор возносишь к небесам. Ты зажигаешь в храме свечи. Поклоны бьешь челом своим. И думаешь, теперь навечно ты будешь Господом храним. Но, выйдя за ворота церкви и осенив себя крестом, ты продолжаешь жить беспечно, как живут люди в мире сём. На женщин смотришь с вожделением, грехом наполнены уста, и в твоем сердце непрощение, в душе зияет пустота. Живешь, как все, и угождаешь не Богу света, миру тьмы. Крадешь и лжешь, и проклинаешь, завистливы глаза твои. О Боге вспоминаешь редко, ведь ты так занят суетой. Одни лукавы, незаметно вся жизнь прошла. И на покой сорвет с тебя смерть эту маску, что ты носил здесь на земле. Твои дела предаст огласке великий Бог. Конец игре. И на суде перед престолом тебе прочтет вердикт судья. Ты думал, что обманешь Бога, но обманул лишь сам себя.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Самоисполняющееся пророчество – явление, которое не поверите, описала социология. Это тот самый момент, когда наука и вера оказались заодно. В умных книгах есть синоним самоисполняющемуся пророчеству. И звучит он как теорема Томаса. Это название придумал социолог Мертон в далеком 1942 году. Если дословно, предсказание, которое выглядит истинным, но на самом деле таковым не является, может в значительной мере влиять на поведение людей таким образом, что их последующие действия сами приводят к тому, чтобы предсказание исполнилось. Я объясню. Давайте на конкретных примерах. Представьте себе банк. Любой абстрактный банк. Неважно в какой стране, просто банк. Первоначально финансовые дела обстоят у банка довольно-таки неплохо. У него есть ликвидные активы, банк инвестирует и, одним словом, развивается. Но однажды кто-то пускает необоснованный слух, что у банка финансовые неурядицы, что он несостоятелен и вскоре будет объявлен банкротом. В результате паники количество желающих забрать деньги, пока не поздно, настолько велико, что возникает ажиотаж. Банк же, не имея физической возможности выполнить обязательства по всем вкладам одновременно, в итоге признается несостоятельным и объявляется банкротом. Слух о банкротстве не был правдой, но он привел к банкротству. Или вот еще. Самоисполняющееся пророчество невольно однажды ярко проиллюстрировала британская рок-группа Black Sabbath. В этом клипе главный герой путешествует в будущее. Там он становится свидетелем конца света, возвращается в настоящее, пытается предупредить людей о грядущем апокалипсисе, но ему никто не верит. Главный герой приходит в ярость и начинает мстить людям, сея разрушение и смерть, что в итоге становится причиной всеобщего катаклизма, свидетелем которого он и стал в будущем. Я думаю, лейтмотив вы уловили. И да, друзья, вы правильно подумали, еще и поэтому так опасны гадания, предсказания и всевозможные гороскопы. Кто-то, простите, ляпнул, а механизм под названием «самоисполняющееся пророчество» запустился. Вот так однажды мужчине нагадали, что жена у него хорошая, но однажды изменит. Мужчина зациклился, начал ревновать, необоснованно обвинять, скандалить, и в конце концов она ему изменила. Было ли у нее это в мыслях изначально? Очень вряд ли. Но видите ли, как говорил выдающийся Выгодский, в основе любого действия лежит мысль. И это очень важно. В основе любого действия лежит мысль. Если вкладывать человеку, что он, простите, свинья, он рано или поздно начнет хрюкать. И социологи, между прочим, подтвердили это научными трактатами.
0: Время. Деньги. Зигазон.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: книги Евангелия от Луки.
1: У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: «Отдай мне часть имущества, что мне причитается». И тот разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын, все распродав, уехал с деньгами в далекую страну. И там, ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было. После того, как он все истратил, в той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Он пошел и нанялся к одному из местных жителей, и тот послал его в свое имение пасти свиней. Он уже готов был есть стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего другого ему не давали. И тогда он, одумавшись, сказал себе: «Сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, и еще остаются, а я тут погибаю с голоду. Пойду, вернусь к отцу и скажу ему: отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном. Считай, что я один из твоих работников». И он немедля пошел к отцу. Он был еще далеко, когда отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал, бросился к сыну на шею и поцеловал его. Сын сказал ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном». Но отец сказал слугам: «Быстрее принесите самую лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и сандалии на ноги. Приведите и зарежьте откормленного теленка. Будем есть и веселиться. Ведь это мой сын. Он был мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся». И они устроили праздник. А старший сын был в это время в поле. Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляску и, подозвав одного из слуг, спросил, что там происходит. Тот ответил: «Вернулся твой брат, и отец твой зарезал откормленного теленка, потому что он вернулся жив и здоров». Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда вышел отец и стал его уговаривать. Но он ответил отцу: «Вот я столько лет работаю на тебя как раб и ни в чем тебя не ослушался, а ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Вернулся этот твой сын, который проел все твое имущество с продажными девками, и ты зарезал для него откормленного теленка». Но отец сказал ему: «Сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Тебе бы надо радоваться и веселиться, что он, твой брат, был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
2: Свободное радио.

Зинаида Миркина. Когда-нибудь наступит твой черед остановиться, пятясь и немея, когда тебя Господь наш перебьет, разверзшийся всецелостью своею. Теченье мыслей и потоки слов столкнутся вдруг с незыблемым порогом, и ты прервешь стенанье, как Иов, застигнутый на полуфразе Богом. И позабудешь, кто не прав, кто прав, перемешаешь строки и границы, и заново родишься, увидав ту пропасть, из которой все родится.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 25 июня 1927 года родился Чарльз Уорд Смит, известный всему миру как Чак Смит, основатель церквей Кэлвари Чепл или Часовни на Голгофе. Чак Смит родился в американском городке Вентура в Калифорнии. Окончив библейский колледж, Чак вскоре был рукоположен в пасторы одной из пятидесятнических церквей. В середине 60-х, в разгар движения хиппи, когда Чаку Смиту было уже около 40 лет, он стал основателем новой, как он говорил, внеденоминационной церкви. На первое изучение Библии к Чаку Смиту приходило всего 25 человек. Но то, что начиналось как маленькая часовня, выросло в церковь, которая впоследствии каждый вечер собирала более 2000 человек. В 60-е годы в США церковь Чака Смита быстро приобрела популярность, потому что давала свободу верующим в поклонении Богу, в том числе с использованием рок-музыки. Основной идеей было привлечение молодежи к вере в Иисуса Христа. Чак Смит открыто отнесся к поколению хиппи и серферов, приглашая их на служение церкви. Как говорят биографы Чака Смита, он предоставил место движению Святого Духа, которое распространилось от западного до восточного побережья США, приводя тысячи молодых людей к вере. Летом 1965 года в городе Коста-Меса Чак Смит совершил первое массовое крещение хиппи в водах Тихого океана, которое один популярный журнал того времени описывал так. «Куча хиппи во главе со Смитом с радостью бегала в воду и обратно». Кэлвари Чепл стала центром феномена «Народа Иисуса» или «Jesus Movement», существовавшего в то время, и была отмечена в журнале «Time» за успех среди хиппи. Чак Смит применял менее формальный и современный подход к богослужению и публичным собраниям. Например, он проводил евангелизации на пляже и крещение в Тихом океане. Большая часть современной христианской музыки, сокращенно CCM, берет свое начало именно в музыке церквей Кэлвари Чепл. Стиль проповеди сближал часовню на Голгофе с текстом Библии и был легко понятен слушателям. Чак Смит являлся старшим пастором мега-церкви Часовни на Голгофе в Коста-Месе более 60 лет. В 2012 году у пастора обнаружили рак легких, и уже в следующем году он скончался. Чака Смита называют одним из самых влиятельных христианских пасторов Южной Калифорнии.
2: След в истории.

0: сильнее всех побед прощение. Фридрих Шиллер, немецкий драматург.
1: Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Хитрая ловушка. Охотники придумали гениальный и безотказный способ ловли обезьян. В землю закапывается кувшин с узким и длинным горлышком, которое одно и видно на поверхности. Внутрь кладется горсть риса и ягод, которыми любят лакомиться обезьяны. Охотник прячется, и обезьяны подходят ближе. Любопытные от природы, они со всех сторон рассматривают находку. Когда же какая-нибудь из них обнаруживает внутри лакомство, немедленно просовывает внутрь лапу и жадно хватает пищу в горсть. Но, как мы уже сказали, у кувшина очень узкое горлышко. Свободная ладонь может проскользнуть, а кулак, полный лакомств, нет. И обезьяна изо всех сил тянет лапу наружу, но, не желая расстаться с добычей, продолжает оставаться в ловушке. Даже когда видит приближающегося охотника, обезьяна ни за что не разожмет кулак. Без всяких затруднений охотник преспокойно хватает глупое животное и сажает к себе в мешок. А кувшин с приманкой остается ожидать новой жертвы. Это всегда работает. Дьявол – охотник за людьми. Библия учит, что дьявол всегда ищет возможности кого-нибудь обмануть и погубить. И для каждого из нас у сатаны найдется приманка в виде самых различных искушений и соблазнов. За что держимся мы? И стоит ли оно того? Неужели дьявольские лакомства нам дороже свободы и спасения? Неужели свободную и счастливую жизнь с Богом мы променяем на рабскую и пустую жизнь без Него? Но позвольте, мы же все-таки умнее обезьян.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Доверяйте Господу. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Книга пророка Наума, 1 глава, 7 стих. Бог никогда не обещал, что когда вы посвятите свою жизнь Иисусу, Он сделает вас невосприимчивыми к боли или проблемам. Он обещал только, что когда вы будете проходить через трудности, заметьте, когда, а не если, Он пройдет через эту боль с вами и выведет вас на другую сторону. Когда трудности приходят к вам, куда вы обращаетесь за помощью? Обращаетесь ли вы к себе, надеясь найти силу в себе? Обращаетесь ли вы к другим людям за помощью? Или вы пытаетесь справиться с ситуацией с помощью девиза «что нельзя вылечить, то нужно перетерпеть» или «я думаю, я смогу». У всех есть трудности. Это неизбежная часть жизни. Мы живем в мире, восставшем против Бога, и в результате мы живем в мире, полном хаоса. В трудный день есть только одна твердыня, на которую можно надеяться и найти в ней безопасность. Это Иисус Христос. Не обращайтесь к другим. Не обращайтесь к себе, не думайте, что какая-то короткая оптимистичная фраза поможет вам пройти через ваши трудности. Вместо этого доверьтесь Господу. Он пройдет через эти трудности с вами. И когда вы окажетесь на другой стороне, вы увидите мудрость Его плана. Отец, когда шторм бушует вокруг нас, привлеки нас к себе. Мы знаем, что Ты добрый и любящий. Научи нас доверять Тебе во время нашего смятения. Во имя Иисуса. Аминь. Свободно.

жить ради ближних здесь, чувствовать боль сердец, раздать всем по взгляду, размешивать смесь любви и признания весть, и просто входить в дворы, делами неся дары, тихонько послушать, обои поклеить, в столовых помыть полы. Я в джинсах ходил и мерз, и в кофтах дубел до слез. Как только раздал все, так сразу согрелся, вот что Иисус принес. Ведь ходят вокруг они, в глазах не горят огни, им только бы только не остаться самим. Так нет, мы в залах сидим, набрать бы в рюкзак вещей, чуть фруктов и овощей, бидончик какао под нос напевать, ходить, да и раздавать. На сцене герои все, а в жизни куда там где? На сцене герои, а в жизни пираньи.

0: свет, слова слепому прозрение. А Асте итальянский, а христианским группам жить по-христиански. А тот, играв концерт, на следующий день в инет. Во вторник сражался, да и в среду сражался. В четверг просто взял да сдался. Погонят за славой и хлебом, но прикрыться же надо как-то небом. Выходим на сцену и себя несем много, но кто выйдет и будет нести Бога? Так хочется сильно-пресильно любить людей, как Мухин Дима. Забил я на славу и так петь не умею, но, может быть, хоть что-то донести да сумею. Забудь ты про свой мирок, там выжат давно тот сок. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя
1: Свободное
0: вся.
1: Радио. Держитесь правой стороны.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Среди британцев жители Йоркшира славятся своей выносливостью. Это вдумчивые, деловые и серьезные люди, которым присущи здравый смысл, бережливость и трудолюбие. Понимание йоркширского происхождения Джеймса Хадсона Тейлора может дать объяснение тому, почему этот человек так сильно повлиял на Китай 19 столетия, чего не смог сделать никто другой из иностранцев. Очень трудно ответить на вопрос, что заставляло его действовать. Во многих отношениях он был довольно-таки обычным человеком, спокойной, скромной, сочувствующей, однако выносливой личностью, без ярко выраженных лидерских качеств или явной физической харизмой. Но он был человеком огромной веры и молитвы, большой преданности и неутомимости, когда дело доходило до влияния на страну, которую он полюбил и удочерил. До его рождения в 1832 году его родители молились и обращались к Господу с такими словами: «Дорогой Господь, если Ты подаришь нам сына, позволь ему трудиться для Тебя в Китае». Примерно через 12 лет в доме Тейлоров произошел разговор между сыном и отцом, аптекарем по профессии и внештатным проповедником по призванию, который выразил свое крайнее неудовлетворение по поводу того, что в Китае несли служение очень немногие протестанты. Выслушав слова отца, Хадсон незамедлительно сказал: «Когда я вырасту, я стану миссионером и поеду в Китай». Отец был очень удивлен, что такой болезненный мальчик, как Хадсон, полон решимости уехать так далеко от дома. Господь использовал это йоркширское упрямство, чтобы сделать то, чего так не смогли достигнуть другие, имея лучшее образование, воспитание и социальное положение, чем он. В возрасте 18 лет Тейлор принял Иисуса Христа в свое сердце, после чего начал подготовку к миссионерскому служению. Выучив китайский язык, он направился в Китай. 6 лет он работал в Шанхае и Нингпо, испытывая то успех, то неудачи. Однако одна вещь отличала его от других миссионеров. Его просто пугал образ жизни большинства из них, потому что они размещались в обособленном квартале для иностранцев, в котором жизнь немногим отличалась от жизни в Британии или Америке, имея при этом и прислугу, и послеобеденный чай. Поняв, что именно его европейская культура является преградой для просвещения китайского народа Евангелием, Тейлор обрезал свои волосы и заплел на затылке косичку. Все еще чувствуя себя чужим, Тейлор возвращается в Британию, организовывает собственную миссию, внутреннюю китайскую миссию, и в 1866 году снова отправляется в Китай с первой группой миссионеров, готовых посвятить себя провозглашению Благой Вести жителям неприбрежной части Китая. Когда появлялись проблемы, Тейлор всегда искал убежище в Господе, которого преданно любил. Безо всяких колебаний он вверял Богу все свои нужды – финансовые, миссионерские, личные. Он во всем полагался на Бога. Божья работа, совершаемая Божьим путем, никогда не останется без Его опеки, обычно говорил он своим сотрудникам. Вскоре над китайскими христианами нависла грозная опасность. В июне 1900 года в Пекине был издан указ, согласно которому все иностранцы приговаривались к смерти. Этот мрачный период истории Китая отмечен смертью 153 миссионеров и 53 детей, большинство из которых были связаны с миссией Тейлора. Хотя эта страна так никогда окончательно не оправилась после такой потери, однако в сердцах многих китайцев был прочно установлен крест Иисуса Христа, который устоял во время боксерского восстания. Удивительно, что Господь может сделать через болезненного мальчика, который знает, что у Господа есть все необходимое для осуществления того, что Он хочет. Это произошло с Джеймсом Хадсоном Тейлором.

0: меня.
1: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание Титу, 3 глава, стихи с 5 по 7.
0: «И свет во тьме светит». Свободное радио.

0: Библия на каждый день.
1: Приветствую на Свободном радио. С вами пастор Сергей из города Тверь. Сегодня поразмышляем на тему «Не воюй с самим собой». И вначале обратимся к стиху из Священного Писания. Послание к Титу, 3 глава, с 5 по 7 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Бог спас нас, или мы примирились с Богом не по нашим делам, а по Его милости. Бог дает нам спасение и примирение с самим собой по Своей милости. Очень важно не просто ходить в церковь, совершать религиозный обряд или даже служить в храме, но внутренне переживать Его милость и иметь мир с Богом. Все начинается с примирения с Богом. Бог начинает работу с личностью человека, обновляя личность человека Духом Святым. Христианин должен обрести мир с самим собой через примирение с Господом и послушание Духу Святому. Я встречаю верующих людей, живущих в конфликте с самими собой. Это происходит по причине непрощения. Простая истина заключается в том, что Господь, простив мой грех, уже не вспоминает его. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Если Бог простил, то мы обязаны ходить в свободе от осуждения прошлых грехов. Тем самым мы не таскаем с собой боль прошлых грехов. Томить себя будущим тоже не стоит. Мы можем жить только здесь и сейчас. Самое интересное заключается в том, что жить с Богом без помощи Бога невозможно. Помощь Бога человеку и называется благодатью. Живите в мире с Богом, в мире с самими собой. Наслаждайтесь Его благодатью. И пусть Господь вас благословит.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Итак, я обращаюсь теперь к тем, кто является старейшинами среди вас. Ведь я такой же старейшина и свидетель страданий Христа, и разделю его славу, которая должна вот-вот явиться. Пасите вверенное вам Божье стадо, заботьтесь о нем не по обязанности, но по доброй воле, так, как это делает Бог. Не из низменной корысти, но и из истинного рвения. Не как люди, которые господствуют над теми, кого Бог им верил, но служа примером для стада. И тогда, когда явится главный пастырь, вы получите неувидаемый венок славы. 15 degrees, you can see your breath. Out here in the lake effect. Breaking tables like it's poetry.

Помните старый советский лозунг «Мир, труд, май»? Если отбросить всю политику, то слова-то неплохие. Мир — это то, чего мы все ищем. Мы жаждем мира в душе, мира с близкими, мира с соседями. Труд — это то, ради чего мы живем, то, что помогает нам переживать нелегкие времена, делать значимое и полезное даже через «не хочу». А май? Май — это весна. Весна — это новая жизнь, мечты и движение вперед. Так что вот так возьму внезапно и пожелаю вам мир, труд, май.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Евангелие от Луки.
1: После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу:
2: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии».
1: Не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий:
3: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте».
1: Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Может быть, вы уже слышали мою передачу о детях, чей кроткий нрав – полная противоположность упрямству и своенравию их товарищей. По каким-то причинам в семьях с двумя и более детьми есть и те, и другие. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Когда один из детей подобен динамиту, а другой похож на ласкового котенка, в семье происходит естественное добровольное распределение ролей. Очевидно, что все неприятные обязанности выпадают на долю послушного ребенка. У родителей просто не хватает сил и мужества вступить в схватку с тигром. Когда нужно пожертвовать одним из детей, выбор падает неизбежно на того, кто не будет громко протестовать. Таким образом, послушные дети выступают в роли этаких козлов отпущения. Последствия этого неравенства очевидны. Послушный, ответственный ребенок чувствует себя обделенным. Где-то в укромных уголках своего сердца он таит обиду, порожденную собственной беспомощностью. Поэтому я настоятельно рекомендую родителям постараться хоть как-то склонить чашу весов в пользу этих послушных детей. Не обделяйте их своим родительским вниманием. Помогите им почувствовать себя равными с их сильными братьями и сестрами. И, конечно, в пределах разумного дайте им право самостоятельно принимать решения. Воспитание ребенка – очень трудный процесс, даже когда речь идет о послушных детях. Такие дети тоже требуют от нас огромного напряжения сил. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: стих дня.
1: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание Титу, 3 глава, стихи с 5 по 7.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Откровения на каждый день.
1: Приветствую на Свободном радио. С вами пастор Сергей из города Тверь. Сегодня поразмышляем на тему «Не воюй с самим собой». И вначале обратимся к стиху из Священного Писания. Послание к Титу, 3 глава, с 5 по 7 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Бог спас нас, или мы примирились с Богом не по нашим делам, а по Его милости. Бог дает нам спасение и примирение с самим собой по Своей милости. Очень важно не просто ходить в церковь, совершать религиозный обряд или даже служить в храме, но внутренне переживать Его милость и иметь мир с Богом. Все начинается с примирения с Богом. Бог начинает работу с личностью человека, обновляя личность человека Духом Святым. Христианин должен обрести мир с самим собой через примирение с Господом и послушание Духу Святому. Я встречаю верующих людей, живущих в конфликте с самими собой. Это происходит по причине непрощения. Простая истина заключается в том, что Господь, простив мой грех, уже не вспоминает его. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Если Бог простил, то мы обязаны ходить в свободе от осуждения прошлых грехов. Тем самым мы не таскаем с собой боль прошлых грехов. Томить себя будущим тоже не стоит. Мы можем жить только здесь и сейчас. Самое интересное заключается в том, что жить с Богом без помощи Бога невозможно. Помощь Бога человеку и называется благодатью. Живите в мире с Богом, в мире с самими собой. Наслаждайтесь Его благодатью. И пусть Господь вас благословит.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Пусть никто не смотрит на тебя свысока из-за того, что ты молод. Ты же будь примером для всех верующих в речах, в поведении, в любви, вере и чистоте. До тех пор, пока я не приду, посвяти себя чтению Писания, проповеди и учению. Не пренебрегай даром, что был дан тебе через пророчество и во время возложения рук старейшинами. Усердно занимайся всем этим, будь прилежен, и тогда все увидят твои успехи. Следи за собой и за тем, чему учишь. Крепко держись всего этого, ведь поступая так, ты спасешь и себя, и своих слушателей».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

125-й псалом. «Когда вернул Господь пленных на Сион, мы были как бы во сне. Тогда уста наши были наполнены смехом, и язык наш пением. Тогда говорили народы: великие дела сотворил для них Господь. Великие дела сотворил для нас Господь, и мы радовались. Верни нам благополучие, Господи, как

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Говорю вам, друзья мои, не бойтесь тех, кто может убить тело, а потом уже ничего сделать не может. Я укажу вам, кого вам надо бояться. Бойтесь того, кто, убив, власть имеет ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, вот кого бойтесь. Разве не 5 воробьев за 2 гроша продаются? А Бог не забыл ни одного из них, а у вас и волосы на голове сочтены все. Не бойтесь, вы стоите много дороже воробьев».

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 25 июня 1927 года родился Чарльз Уорд Смит, известный всему миру как Чак Смит, основатель церквей Кэлвари Чепл или Часовни на Голгофе. Чак Смит родился в американском городке Вентура в Калифорнии. Окончив библейский колледж, Чак вскоре был рукоположен в пасторы одной из пятидесятнических церквей. В середине 60-х, в разгар движения хиппи, когда Чаку Смиту было уже около 40 лет, он стал основателем новой, как он говорил, внеденоминационной церкви. На первое изучение Библии к Чаку Смиту приходило всего 25 человек. Но то, что начиналось как маленькая часовня, выросло в церковь, которая впоследствии каждый вечер собирала более 2000 человек. В 60-е годы в США церковь Чака Смита быстро приобрела популярность, потому что давала свободу верующим в поклонении Богу, в том числе с использованием рок-музыки. Основной идеей было привлечение молодежи к вере в Иисуса Христа. Чак Смит открыто отнесся к поколению хиппи и серферов, приглашая их на служение церкви. Как говорят биографы Чака Смита, он предоставил место движению Святого Духа, которое распространилось от западного до восточного побережья США, приводя тысячи молодых людей к вере. Летом 1965 года в городе Коста-Меса Чак Смит совершил первое массовое крещение хиппи в водах Тихого океана, которое один популярный журнал того времени описывал так: «Куча хиппи во главе со Смитом с радостью бегала в воду и обратно». Кэлвари Чепл стала центром феномена «Народа Иисуса» или «Jesus Movement», существовавшего в то время, и была отмечена в журнале «Time» за успех среди хиппи. Чак Смит применял менее формальный и современный подход к богослужению и публичным собраниям. Например, он проводил евангелизации на пляже и крещение в Тихом океане. Большая часть современной христианской музыки, сокращенно CCM, берет свое начало именно в музыке церквей Кэлвари Чепл. Стиль проповеди сближал часовню на Голгофе с текстом Библии и был легко понятен слушателям. Чак Смит являлся старшим пастором мега-церкви Часовни на Голгофе в Коста-Месе более 60 лет. В 2012 году у пастора обнаружили рак легких, и уже в следующем году он скончался. Чака Смита называют одним из самых влиятельных христианских пасторов Южной Калифорнии.
0: След в истории. Свет во тьме светит. Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5:22-23.
0: Глоток живой воды.
2: Это свободное радио.

0: Друзья, привет. Это Катя. Как вы думаете, о чем больше всего мечтают люди? Богатство, слава, власть? Все это на самом деле лишь ступеньки к тому, чтобы обеспечить себе внутренний покой. Ни для кого не секрет, что ни за какие деньги мира не купишь душевное равновесие. При этом получить его можно совершенно бесплатно. Ведь Господь призывает к себе всех, кто ищет Его Царство, Его мира и Его покоя. Пусть в этом помогает вам Свободное радио.
1: Новая музыка на Свободном радио.

Утренний движ на свободном радио.

0: Одной из редких вещей, которую не купишь за деньги, остается моральный комфорт. Под моральным комфортом я разумею возможность жить в ладу с самим собой. Франсуа Саган, французская писательница.
1: Настройся на хороший день. Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: речи Соломона.
1: Без дров угасает огонь, без сплетен гаснет раздор. Что уголь для жара и дрова для огня, то вздорный человек для разжигания ссоры.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему мы одиноки? Одиночество – это не абсолютная тишина, глушь и отделенность от мира. Человек часто страдает от него в шумном, суетливом городе посреди толпы людей. Одиночество – это не отсутствие близких. Человек может испытывать его и будучи окруженным большой, любящей семьей или множеством друзей. Одиночество – это постоянная, неосознанная потребность в ком-то, кто понимает нас лучше нас самих, кто знает обо всех наших мыслях, чувствах, потаенных страхах, радостях, проступках, искушениях, слабостях. И несмотря на эту неприятную, непосильную ношу знаний, все равно любит и принимает нас. Такого абсолютного понимания мы не можем требовать даже от самых близких, как не можем требовать от них сделать нас счастливыми. Да и вряд ли мы хотим, чтобы они видели нас насквозь, если уж мы сами боимся заглянуть в себя настолько глубоко. Верующие люди по собственному опыту знают, что восполнить эту потребность под силу только Богу. Но неужели Создатель по коварному умыслу обрек нас еще и на эти страдания, в дополнение ко всем прочим, чтобы мы искали Его, стремились к Нему? Скорее, одиночество – это естественное свойство нас как творений, подобно тому, как хрупкость – свойство стекла. Мы не можем быть полноценными без нашего Создателя. Нам нужно Его присутствие, чтобы заполнить пустоту и даровать нам вечную жизнь. На это многие с гневом возразят. Как же так? Почему Он создал нас такими несовершенными? Но дело в том, что мы можем быть совершенными. Господь не отказывает нам и в этом. Для этого мы всего лишь должны сделать шаг Ему навстречу, принять Его любовь, как Он принимает нас.

0: after. Power to be free, you're the power over me.
1: Стих дня.
2: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание Титу, 3 глава, стихи с 5 по 7.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Евангелие на каждый день.
1: Приветствую на Свободном радио. С вами пастор Сергей из города Тверь. Сегодня поразмышляем на тему «Не воюй с самим собой». И вначале обратимся к стиху из Священного Писания. Послание к Титу, 3 глава, с 5 по 7 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Бог спас нас, или мы примирились с Богом не по нашим делам, а по Его милости. Бог дает нам спасение и примирение с самим собой по Своей милости. Очень важно не просто ходить в церковь, совершать религиозный обряд или даже служить в храме, но внутренне переживать Его милость и иметь мир с Богом. Все начинается с примирения с Богом. Бог начинает работу с личностью человека, обновляя личность человека Духом Святым. Христианин должен обрести мир с самим собой через примирение с Господом и послушание Духу Святому. Я встречаю верующих людей, живущих в конфликте с самими собой. Это происходит по причине непрощения. Простая истина заключается в том, что Господь, простив мой грех, уже не вспоминает его. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Если Бог простил, то мы обязаны ходить в свободе от осуждения прошлых грехов. Тем самым мы не таскаем с собой боль прошлых грехов. Томить себя будущим тоже не стоит. Мы можем жить только здесь и сейчас. Самое интересное заключается в том, что жить с Богом без помощи Бога невозможно. Помощь Бога человеку и называется благодатью. Живите в мире с Богом, в мире с самими собой. Наслаждайтесь Его благодатью. И пусть Господь вас благословит.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

Привет, друзья! С вами Катя. Порой в жизни наступает момент, когда хочется, чтобы все в ней обновилось и пошло по-другому. «Се творю все новое», — говорит Господь в книге Откровения. «Новая земля и новое небо влекут нас к себе и заставляют двигаться вперед. Но порой нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Это непросто, некомфортно, от этого захватывает дух. Но именно так начинается все новое. Сделать шаг веры и открыть новую страницу своей жизни страшно, но и необходимо. Будем поддерживать друг друга в этом пути, хорошо?

0: Наталья Мелешко. Пусть печаль приведет тебя к Богу, в нем всегда утешение найдешь, и волнения свои, и тревогу в бедном сердце ему принесешь, и невзгоды свои, неудачи, и свои все кривые пути, то, о чем все душа твоя плачет, что не смог ты в судьбе обрести. Все к ногам его сложишь покорно, вместе с сердцем разбитым своим, покаянием души непритворным ты предстанешь пред Богом живым. Ты не правым предстанешь, а грешным, и увидишь всю бездну греха, осознаешь, что был ты мятежным, а душа и слепа, и глуха. Не богатым предстанешь, а нищим, позабыв все заслуги свои, и поймешь вдруг, чего же ты ищешь? Вечной, истинной, Божьей любви. Все по вере бывает возможным, осознав новой жизни всю суть и оставив все прошлое в прошлом, ты младенцем отправишься в путь.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Так, внимание, господа, времени в обрез. У кого что готово к выпуску?
1: У меня статья об алкоголизме почти готова.
0: Что, наконец открыли причину алкоголизма?
1: Ну, не то чтобы открыли, но есть много сопутствующих факторов. По последним исследованиям, говорят ученые, одной из основных причин является равнодушный отец.
0: Отец?
1: Да.
0: А алкоголизм-то тут при чем?
1: Ну... Последние исследования ученых выявили, что люди, которые росли с равнодушным и отстраненным отцом, намного чаще страдают алкоголизмом. Вот диаграмма, взгляните.
0: Хм, бред какой-то. Так, а кто там готовил материал о росте преступности среди малолетних?
2: Я.
0: Готова статья?
2: В принципе, готова, только...
0: Что только? Говори.
2: Ну, как оказалось, одна из причин становления человека на преступный путь – отсутствие участия отца в жизни ребенка.
0: Издеваетесь надо мной, да?
2: Нет.
0: Вы что, сговорились?
2: Вот, посмотрите сами. Видите, по статистике, до 80% малолетних преступников не имеют отца.
0: Уберите! Уберите свои диаграммки! Слышать не хочу! Статью о росте подростковой беременности кому поручал? Не слышу! Чё примолкли-то?
3: Не знаю, как вам сказать, но, знаете, статья о подростковой
0: беременности... Только не говори, что основная причина подростковой беременности – равнодушные отцы.
3: Может, как-нибудь в другом номере напечатаем?
0: Давай сюда свою статейку. Да это просто смешно! Что это за выпуск? Все статьи об одном и том же. Если кто-то еще в этой комнате что-нибудь скажет об отце – уволю! Так... Антонова, ты куда это засобиралась-то?
4: Я...
0: Погоди.
4: Нет, я здесь.
0: Разве я не дал тебе поручение позавчера на планерке?
4: А мне? Да нет.
0: Разве не на тебе подготовка статьи о росте однополых отношений, а? Антонова, не слышу.
4: Вот. Вот, прочитайте. Я тут ни при чем. Просто...
0: Так, вы меня точно сегодня в гроб загоните. Что?
4: Я говорю, уволена. Ой, простите, я уволена, да?
0: Ты чё, Антонова, шуток не понимаешь. Так, чё сидим? Ну-ка все шевелим мозгами. Думаем, как назовем номер.
4: Слушайте, а как вам такое название? Если у вас все хорошо, поблагодарите за это своего отца.
3: Голова Антонова. Да и 23 февраля на носу.
0: Ну, чё уселись?

0: сцене выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Марка.
1: Когда Иисус переправился на лодке обратно на тот берег, вокруг Него собралась большая толпа. Он был на берегу моря. Приходит к Нему один из старейшин синагоги по имени Яир. Увидев Иисуса, он падает к Его ногам, молит Его и заклинает: «Доченька моя при смерти, приди и возложи на нее руки, и она спасется, будет жить». Иисус пошел с ним. Его сопровождала толпа и теснила его со всех сторон. У одной женщины 12 лет было кровотечение, она натерпелась от разных врачей и истратила все, что у нее было, но помощи не получила, ей стало еще хуже. Она, услышав об Иисусе, вошла сзади в толпу и прикоснулась к его плащу, потому что говорила себе: «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». И тут же иссяк в ней источник крови, и она всем телом почувствовала, что исцелилась от болезни. Иисус, тотчас ощутив, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» «Ты видишь, как толпа сдавила тебя, и еще спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?» — отвечали ему ученики. Но он продолжал искать взглядом ту, которая это сделала. Женщина, перепуганная и дрожащая, поняв, что с ней произошло, вышла из толпы, упала к его ногам и рассказала всю правду. «Дочь, тебя спасла твоя вера», — сказал ей Иисус. «Ступай с миром и будь здорова». Он еще говорил эти слова, как пришли люди из дома старейшины и сказали: «Умерла твоя дочь. К чему утруждать учителя?» Но Иисус, не обращая внимания на их слова, говорит старейшине: «Не бойся, только верь». Он никому не позволил идти за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Они приходят в дом старейшины. Иисус видит, что там смятение, плачут и громко причитают. «Что вы горюете, что плачете?» — сказал им, войдя, Иисус. «Ребенок не умер, а спит». Над ним стали смеяться. Но он всех удалил, взял с собой отца девочки, ее мать и своих спутников и вошел туда, где лежала девочка. Взяв ребенка за руку, он сказал ей: «Талита, кум», а в переводе это значит: «Девочка, говорю тебе, встань». И девочка тут же встала и пошла, ей было уже около 12 лет. Все были вне себя от изумления. Иисус строго сказал им, чтобы никто об этом не знал, а девочку велел накормить.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Когда люди хвастаются пороками, это еще не беда. Нравственное зло возникает, когда они хвастаются добродетелями. Гилберт Честертон, английский писатель.
1: Вы слушаете «Свободное радио». There's a place with no more care. I can tell you how to get to there.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Родители во всем виноваты. В прогрессивном мире царит культ травмы. Всплывают истории о скрытом насилии многолетней давности. Тайные злодеи становятся явными и несут, наконец, заслуженное наказание. Прошлые любимцы, публики и баловни судьбы подвергаются остракизму. Конечно, полезно, что мы, наконец, поняли, что рано или поздно каждому воздастся за грех, что ни положение, ни богатство, ни популярность не дают нам иммунитета, не дают нам иммунитета вседозволенности. Может, теперь мы все, от привилегированных персон до самых простых людей, осознаем свою ответственность и будем остерегаться греха. Но в поисках источника травмы мы порой не щадим никого, даже тех, кто больше всего нас любит. От многих психологов я в последнее время слышу о том, что большинство наших травм из детства, от наших родителей. Именно они виноваты в том, что из нас потом формируются люди с психикой либо абьюзеров, либо жертв. Третьего не дано. Именно родители несут ответственность за наши проблемы в отношениях с коллегами, знакомыми, близкими, за наши неудачи, неуверенность в себе или, наоборот, губительную самонадеянность. Любая модель воспитания, по мнению психологов, может обернуться травмой. Равно опасны и строгость, и равнодушие, и чрезмерная опека и забота. В свою очередь, наши родители стали такими по вине своих мам и пап. А эти мамы и папы, то есть наши бабушки и дедушки, росли в суровые военные или послевоенные годы с дефицитом внимания, жестокостью и тому подобное. Так, спускаясь вниз по ветвям нашей родословной, можно добраться до самых корней – Адама и Евы. Вот с кого все началось. Вот кто виноват больше всех. Или постойте – кто дал им искушение в виде дерева, а потом запретил им с него есть? Ведь все психологи знают, что запретный плод обязательно будет сорван. Значит, источник травмы человечества – сам Бог? Как видите, в такой логике можно дойти до абсурда. На мой взгляд, все то, что нам сейчас кажется новым открытием современной психологии, есть давно забытое старое. То самое явление, которое теперь модно называть травмой, это прежний, хорошо нам знакомый грех – принявший новый престижный лук. Это тот эгоизм и своеволие в нас, которое началось с Адама и досталось нам по наследству от предыдущих поколений, а мы передадим своим детям. И никакие психологические консультации, никакие самокопания, а тем паче обвинения в адрес наших родителей нам не помогут, пока мы не признаем наличие в себе этой человеческой травмы греха и не обратимся к единственному специалисту, которому под силу нас от нее исцелить.
2: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

Всем привет! Говорят, что в среднем женщины имеют более тонкий слух, чем мужчины. Может быть, поэтому они любят ушами? Кстати, мужчины, а давно вы делали комплименты своей супруге или невесте? Или вы живете по принципу «я сказал, что люблю тебя, и если что-то изменится, я сообщу»?

0: Второй псалом. Зачем возмущаются народы и язычники замышляют пустое? Восстают земные цари и правители собираются вместе против Господа и против Его помазанника. Цепи их разорвем, говорят, оковы их сбросим. Восседающий на небесах смеется, владыка насмехается над ними. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я поставил царя своего над Сионом, моей святой горой. Возвещу волю Господа. Он сказал мне, ты сын мой, сегодня я родил тебя. Просил меня и отдам народы тебе в наследие, края земли тебе во владение. Сокрушишь их железным скипетром, как сосуд горшечника расколешь. Итак, образумьтесь, цари, научитесь, земные судьи, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Целуйте сына, чтобы он не разгневался, и вы не погибли в пути, потому что гнев его быстро вспыхивает. Блаженны все, кто у него ищет прибежище.
1: Свободное радио.

0: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Пянзин Евгений из Волгограда.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, потому что я считаю, что это единственная истина, истинный Бог.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Во всем помогает вера. Радуюсь жизни, хотя жизнь не очень, но все равно радость присутствует, и Бог помогает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал ангелам, проповедан в народах.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода от греха, прежде всего. Когда начинаешь понимать, что те вещи, которые делал раньше, это на самом деле это тюрьма. Это узы греха, которые держат. Вот когда ты понимаешь, что ты свободен от этого, и христианство на самом деле освобождает от этого, есть вещи, которые намного лучше, проповедь, молитва. Когда обращаешься к Богу, вот, ты начинаешь понимать, что это самое лучшее, что может быть в жизни. Это молитва, чтение Слова Божьего.

Святость создается любовью. Святые – это люди, которые сильнее всего любили. Оскар Уайльд, ирландский писатель.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не давайте святыни собакам, они набросятся и разорвут вас. Не сыпьте жемчуга перед свиньями, они растопчут его ногами».

чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Привет всем! В каждом из нас есть немного от суперкара. Сообщения из человеческого мозга передаются по нервным соединениям со скоростью до 322 км в час. Правда, иногда кажется, что у детей этот механизм весьма замедлен, особенно когда пора укладываться спать или делать уроки. Ну, а если без шуток, Бог устроил нас удивительным образом.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. 25 июня 1927 года родился Чарльз Уорд Смит, известный всему миру как Чак Смит, основатель церквей Кэлвари Чепл или Часовни на Голгофе. Чак Смит родился в американском городке Вентура в Калифорнии. Окончив библейский колледж, Чак вскоре был рукоположен в пасторы одной из пятидесятнических церквей. В середине 60-х, в разгар движения хиппи, когда Чаку Смиту было уже около 40 лет, он стал основателем новой, как он говорил, внеденоминационной церкви. На первое изучение Библии к Чаку Смиту приходило всего 25 человек. Но то, что начиналось как маленькая часовня, выросло в церковь, которая впоследствии каждый вечер собирала более 2000 человек. В 60-е годы в США церковь Чака Смита быстро приобрела популярность, потому что давала свободу верующим в поклонении Богу, в том числе с использованием рок-музыки. Основной идеей было привлечение молодежи к вере в Иисуса Христа. Чак Смит открыто отнесся к поколению хиппи и серферов, приглашая их на служение церкви. Как говорят биографы Чака Смита, он предоставил место движению Святого Духа, которое распространилось от западного до восточного побережья США, приводя тысячи молодых людей к вере. Летом 1965 года в городе Коста-Меса Чак Смит совершил первое массовое крещение хиппи в водах Тихого океана, которое один популярный журнал того времени описывал так. «Куча хиппи во главе со Смитом с радостью бегала в воду и обратно». Кэлвари Чепл стала центром феномена «Народа Иисуса» или «Jesus Movement», существовавшего в то время, и была отмечена в журнале Time за успех среди хиппи. Чак Смит применял менее формальный и современный подход к богослужению и публичным собраниям. Например, он проводил евангелизации на пляже и крещение в Тихом океане. Большая часть современной христианской музыки, сокращенно CCM, берет свое начало именно в музыке церквей Кэлвари Чепл. Стиль проповеди сближал часовню на Голгофе с текстом Библии и был легко понятен слушателям. Чак Смит являлся старшим пастором мега-церкви «Часовни на Голгофе» в Коста-Месе более 60 лет. В 2012 году у пастора обнаружили рак легких, и уже в следующем году он скончался. Чака Смита называют одним из самых влиятельных христианских пасторов Южной Калифорнии.
2: След в истории.

0: Синедрион, алло! Привет, Боря! Меня поздравить с чем? А, это да! С ним, наконец, покончили! Точно! Если бы он правда был Сын Божий, что ангелам стоило бы его с креста снять? Ага, спасибо, Боря! Спасибо за добрые слова, дружище! Ну, давай, пока! Синедрион? А, Толь, привет! Ты меня тоже хочешь поздравить? В каком смысле тело исчезло? Бред какой-то. Мы ж у входа охранников поставили. Чего? Ангелы? Толя, ты случайно не принял сегодня? Может, охранники чего доброго приложились? Чего? Откатили камень? Так и сказали? Ангелы откатили камень? Толя, дружище, надо как-то выкручиваться, а? Христиане этим непременно воспользуются. Толик, скажем что-нибудь типа того, что охранники уснули, а? И тело украли. О, точно, точно. Не-не-нет, обязательно. Ведь если они узнают, что тело исчезло, нам крышка. Как это почему? Ты что, забыл? Этот Иисус говорил, что воскреснет из мертвых. Если они узнают об исчезновении тела, нетрудно догадаться, что этим христианам придет в голову. Толя, нужно срочно распространять слухи. Давай, принимайся за дело.
1: Синедрион, алло.
0: А, Боря, чего звонишь опять? Хочешь пригласить меня на вечеринку? Да, Боря, это правда. Как сквозь землю провалился. Кстати, я только что разговаривал с парнем, который охранял гробницу. Он сказал, что тело украли христиане.
1: Не украли? Кто тебе сказал? Христиане? Видели его? Кого его, Боря? Иисуса? В смысле живого? Боря, да ты в своем уме? Он не может быть живым. Я же лично видел, как солдат проткнул его копьем перед тем, как его сняли с креста. Ну ты даешь. Ха, живой. Да ты же знаешь, какие эти христиане лгуны. Вспомни, это ведь они выдумали сказку про то, как их Иисус якобы накормил 3000 людей 5 хлебами и 2 рыбами. 5000 людей. Откуда ты знаешь? Ты был там? Ты мне ничего не говорил. Боря, это должно быть просто фокус. Любой мог сделать такое.
0: Хорошо, я проиллюстрирую это тебе как-нибудь за обедом. Все, пока. С ума все точно посходили, а?
1: Толя, у нас неприятности. По всему городу ходят слухи, что воскресшего Христа видели более 500 человек. Ты прав. Продолжай распространять слухи о похищении. Но нужно будет также заняться людьми, которые распространяют ложь о воскресении. Срочно свяжись с Саулом из Тарса. Поручи ему этим заняться. Да, и скажи ему, пусть начнется со Стефана. Он сейчас возле храма проповедует. Замечательная идея. Побейте его камнями. Пусть все видят. Счастливо, Толя. Звони, если что. Алло, Синедрион? Боря, ну сейчас-то хоть скажи, что хочешь пригласить меня на вечеринку. Не хочешь? Ладно, выкладывай. Что за плохие новости? От кого ты это узнал? От апостола Петра? Боря, кому ты веришь? Можно ли верить человеку, который предал своего лучшего друга? Ну ладно, Боря, я тут занят, давай. Спасибо, что позвонил. Толя, у меня тут для тебя работенка. Срочно найди так называемого апостола Петра и кидай его за решетку.
0: Не знаю, придумай что-нибудь. Он все испортит.
1: Как почему?
0: Он же один из самых близких друзей Иисуса. Ему поверят.
1: Подожди-ка, мне звонят по другой линии.
0: Синедрион, алло.
1: Боря, слушай, приятель, у меня сейчас дел не в проворот. Ты бы не мог...
0: Савл?
1: Тот самый Савл из Тарса? Ты что, издеваешься?
0: Я же только что послал его арестовывать тетю.
1: Ты не ошибся?
0: Это точно он?
1: Ладно, Боря, мне нужно идти, пока.
0: Толя, ты не поверишь. С
1: Савл из старца, которого мы послали арестовывать христиан, проповедует о воскресении. Мне не до шуток, Толя. Не знаю, найди его и срочно упрячь за решетку. Торопись, ситуация выходит из-под контроля. Алло? Боря, хватит звонить. У меня и так уже крыша едет. Петр, я же только что его в темницу упек. Как он мог? Ангел опять? А как же? Охранники уснули? Боря, это же была наша идея. Боря, я понимаю, что есть некоторые свидетельства воскресения, но... Хорошо, пусть будет, по-твоему, убедительные свидетельства. Только все это, Боря, очередная утка. Не верь ни единому слову этих. Извини, у меня звонок по другой линии, пока. Что еще? Толя, если это плохие новости, лучше повесь трубку. Какой еще Павел? Савл из Старса? Он что, имя сменил? Так он уж в тюрьме, я надеюсь. Ага, землетрясение. Оковы спали сами с собой, ага, а двери сами собой открылись. Толя, скажи честно, сколько ты выпил? У меня звонок по другой линии, подожди. Что еще? Боря, извини, у меня сейчас нет времени. Ты хочешь пригласить меня на вечеринку? Думаю, отдых мне не помешает. Только веселиться, Боря, нет повода. Есть повод, Боря. Только не говори, что ты теперь христианин. Мама родная. Слушай, Боря, сделай одолжение. Не звони сюда больше. Или хорошие новости. Или никакие. Ты тоже хочешь пригласить меня на вечеринку, чтобы рассказать мне Евангелие? Мама родная, Толя, ты уволен!
2: Здравствуйте, вы позвонили в Синедрион. Я сейчас не могу ответить.
3: И ничего не хочу о нем слышать!

0: люди приходят в церковь не для того, чтобы найти там Бога, а чтобы поделиться Богом друг с другом. Эйлис Уокер, американская писательница.
1: Свободное радио рядом.

0: любимая моя.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Доверяйте Господу. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Книга пророка Наума, 1 глава, 7 стих. Бог никогда не обещал, что когда вы посвятите свою жизнь Иисусу, Он сделает вас невосприимчивыми к боли или проблемам. Он обещал только, что когда вы будете проходить через трудности, заметьте, когда, а не если, Он пройдет через эту боль с вами и выведет вас на другую сторону. Когда трудности приходят к вам, куда вы обращаетесь за помощью? Обращаетесь ли вы к себе, надеясь найти силу в себе? Обращаетесь ли вы к другим людям за помощью? Или вы пытаетесь справиться с ситуацией с помощью девиза «что нельзя вылечить, то нужно перетерпеть» или «я думаю, я смогу». У всех есть трудности. Это неизбежная часть жизни. Мы живем в мире, восставшем против Бога, и в результате мы живем в мире, полном хаоса. В трудный день есть только одна твердыня, на которую можно надеяться и найти в ней безопасность. Это Иисус Христос. Не обращайтесь к другим. Не обращайтесь к себе, не думайте, что какая-то короткая оптимистичная фраза поможет вам пройти через ваши трудности. Вместо этого доверьтесь Господу. Он пройдет через эти трудности с вами. И когда вы окажетесь на другой стороне, вы увидите мудрость Его плана. Отец, когда шторм бушует вокруг нас, привлеки нас к себе. Мы знаем, что Ты добрый и любящий. Научи нас доверять Тебе во время нашего смятения. Во имя Иисуса. Аминь. Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Жизнь для Бога. Прекрасна жизнь, когда посвящена от всей души живому Богу, когда с небесных сфер освящена земная узкая дорога, когда все помыслы и сердце пыл прильнуть лишь ко Христу желают, душа, которую Господь простил, одно лишь имя прославляет. Прекрасна жизнь, доверившись Христу, открытой любви и свету, надежду обретая и мечту, небесной славою согрета. Сокрыта в ней духовная война, где вера в битве побеждает. Плодами добрыми та жизнь полна, и Бог ее благословляет.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: меня.
1: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание Титу, 3 глава, стихи с 5 по 7.
0: Благодарное сердце. Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Обращение на каждый день.
1: Приветствую на Свободном радио. С вами пастор Сергей из города Тверь. Сегодня поразмышляем на тему «Не воюй с самим собой». И вначале обратимся к стиху из Священного Писания. Послание к Титу, 3 глава, с 5 по 7 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Бог спас нас, или мы примирились с Богом не по нашим делам, а по Его милости. Бог дает нам спасение и примирение с самим собой по Своей милости. Очень важно не просто ходить в церковь, совершать религиозный обряд или даже служить в храме, но внутренне переживать Его милость и иметь мир с Богом. Все начинается с примирения с Богом. Бог начинает работу с личностью человека, обновляя личность человека Духом Святым. Христианин должен обрести мир с самим собой через примирение с Господом и послушание Духу Святому. Я встречаю верующих людей, живущих в конфликте с самими собой. Это происходит по причине непрощения. Простая истина заключается в том, что Господь, простив мой грех, уже не вспоминает его. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Если Бог простил, то мы обязаны ходить в свободе от осуждения прошлых грехов. Тем самым мы не таскаем с собой боль прошлых грехов. Томить себя будущим тоже не стоит. Мы можем жить только здесь и сейчас. Самое интересное заключается в том, что жить с Богом без помощи Бога невозможно. Помощь Бога человеку и называется благодатью. Живите в мире с Богом, в мире с самими собой. Наслаждайтесь Его благодатью. И пусть Господь вас благословит.
0: Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Говорят, что надежды хороших людей – это пророчество. Хочется думать, что это действительно так. Бог дал нам самую лучшую надежду и самое благословенное пророчество. Это надежда на Божье Царство, которое наступает уже здесь, на земле, в момент, когда мы открываем для Бога свое сердце. Надежда – удивительная штука. Она вроде бы обращена в будущее, но начинает действовать уже здесь, в настоящем, наполняя нас уверенностью и радостью. Ведь мы начинаем видеть обещания Божьи ясно и четко, и они превращаются в жизнь.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вы, наверное, заметили, что некоторые супруги весьма искусны в умении поставить все и вся под свой контроль. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Где-то в глубине души живет стремление к неограниченному господству. Мы желаем быть хозяевами не только своей собственной судьбы, но и распространять свою власть на других. Мне известно 16 наиболее распространенных способов для манипуляции окружающими людьми, включая эмоциональный шантаж. «Поступай по-моему, или я приду в ярость и устрою такое». Или умение заставить партнера почувствовать себя виноватым. «Как ты мог так поступить со мной после всего того, что я сделала для тебя?» Или симуляция болезни. «Не огорчай меня. Ты же видишь, как я больна». Или обращение к потустороннему миру. «Твой отец был бы согласен со мной». Все эти уловки составляют очень мощный арсенал вооружений, с помощью которого вы можете легко заставить окружающих плясать под вашу дудку. Я полагаю, что не открою большой тайны, когда скажу, что дети весьма искусно владеют всем этим арсеналом и используют все эти приемы для достижения своих целей. Например, детский террор. «Оставьте меня в покое, или я выкину такое». Ну а что можно ждать от подростка? Самоубийство, наркотики, алкоголь и так далее. Или трюк с беременностью. «Делайте, как я хочу, или я преподнесу вам ребеночка». От таких угроз у родителей кровь стынет в жилах. Название этой игры – манипуляция. Однако рано или поздно вам придется дорого заплатить за эту тиранию над близкими вам людьми. В чем бы эта тирания ни выражалась – в ссорах, в слезах, в ожесточенности. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему, как помощь в изменении супруга. Что делать, если мой супруг не меняется? И первое, что я хотел бы сказать, что как же часто мы тратим впустую большую часть своей жизни, ожидая изменений в нашем супруге. Мы пробуем разные тактики, тайно надеемся на то, что они будут работать, но они ничего не меняют. Мы ворчим, кричим, притворяемся, что нам все равно, пытаемся убедить партнера, что если бы только он, она начал или начала хотя бы чуть-чуть менять или меняться, то мы были бы счастливы. Мы тратим на это так много сил и энергии в надежде привлечь их внимание, что сами становимся горькими и критически настроенными людьми. Может быть, пора остановиться? Хватит разочарований в попытке изменить другого. Тем более, что это бесполезно и сделает тебя только несчастным. Если ты хочешь сделать ваш брак лучше, начни с того, чтобы сделать себя лучше. Давайте будем работать над своими проблемами. Потому что если мы посмотрим правде в глаза, то у нас у самих много проблем. Но для начала давайте составим список всех вещей, которые контролируем мы сами, но над которыми нам стоит работать. Первое. Это наше отношение. Твое отношение к происходящему. Это твои коммуникативные навыки, как ты общаешься. Это твоя уверенность в себе и просто уверенность. Это твоя физическая внешность. Это твое прощение. Это твои критические слова. Это твои проблемы с самообладанием и контролем. А ведь этот список можно продолжать и продолжать. Дорогие, стоит признаться самим себе, что ваш брак сейчас там, потому что вы оба допустили ошибки. Это не только вина твоего партнера. Каждый из вас сыграл свою огромную роль. Давайте признавать свои ошибки и извиняться за них. Поверьте, что никогда ты не забудешь своего лицо партнера после принесения ему извинений, когда человек этого просто не ожидал. Мы не можем понять, почему человек не меняется, но мы должны понять, что мы не можем менять друг друга, но мы можем влиять друг на друга. Мы можем оказать положительное влияние на наш брак, изменив свои слова и свои действия. В конце концов, твой супруг или супруга заметит это изменение и захочет сам меняться и работать над собой. А если и нет, то ты все равно никогда не пожалеешь о своих трудах, которые сделал для своей собственной жизни. И помните, всегда выбирайте любовь.
2: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Пестианом в колоссах.
1: Жены, повинуйтесь мужьям. Это ваш долг перед Господом. Мужья, любите жен и не будьте с ними резки. Дети, во всем повинуйтесь родителям, ведь это приятно Господу. Родители, не раздражайте детей, не то они станут малодушными.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит пастор Сергей Журавлев.
1: Сегодня я хотел бы прочитать для вас из послания к Ефесянам апостола Павла из 3 главы, и я начну с 8 стиха. Павел говорит о том, что ему, наименьшему из всех святых, была дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известное через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе. Павел говорит о тайне. Он в этом послании пишет о том, что это великая тайна. Тайна, которая была сокрыта в Боге до определенного времени. Не предыдущее поколение, не даже ангелы, как говорит Библия, которые пытались проникнуть в эту тайну, они не могли, потому что эта тайна, она была осуществлена в Боговоплощенном Христе. И поэтому для нас эта тайна открыта. И эта тайна в том, что мы стали Его народом, мы стали Его церковью. И Павел говорит, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотой Божьей. Как церковь мы нуждаемся в друг друге. Чтобы нам исполниться полнотой Божьей, мы нуждаемся друг в друге. Мы есть один народ, одна церковь. И давайте мы будем вместе продолжать служить, молиться друг за друга, благословлять, помогать. Пусть Бог благословит вас.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: Каждый день надо делать дело, которое тебя пугает. Анна Элеонора Рузвельт.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Евангелие от Луки.
1: И сказал им:
2: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него».

0: Здрасте.
1: Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас на борту нашего авиалайнера. Проходите 4-й ряд, место А.
2: Скажите, а почему все...
1: Пристегнитесь, пожалуйста.
2: Так.
1: Через 15 минут после взлета мы предложим вам горячий обед, курица или запеченная рыба на ваш выбор. Что-нибудь желаете из напитков сейчас?
2: Нет, спасибо. Скажите, а я что это? Единственный пассажир на борту?
1: Ну, всякое бывает. Это курица или рыба?
3: Что это вы с таким лицом расстроенным вернулись? Курицы, что ли, нет? Да ладно.
1: Я просто не знаю, как сказать. Вы христианин?
2: А в чем дело? А какая разница?
4: Да есть разница. Капитан сообщил, что у нас отказали оба двигателя. Нам осталось 10 минут.
2: Что?
4: Приведите спинку в горизонтальное положение. Пристегнитесь. Мы падаем.
2: Пристегнут?
1: А, кстати, вы все еще жалеете о том, что не успели заменить свою Audi на Lexus?
2: Откуда вы знаете, что я хотел поменять свою Audi на Lexus?
1: Как? Разве для такого человека, как вы, может быть что-то важнее, чем роскошная машина? Хотя нет, есть вещи еще более важные. Например, карьерный рост и в перспективе вилла на берегу Средиземного моря.
2: Откуда вы все обо мне знаете?
1: Скажите, Григорий, если предположим, что вы бы знали, что сегодня произойдет эта трагедия, вы бы изменили что-нибудь в вашей жизни?
2: Я многое поменял,
1: Например?
2: Ну, прежде всего, я больше времени проводил с семьей, с детьми. Я постоянно в разъездах, они уж, наверное, и забыли, кто я такой.
1: А как насчет вашей сестры?
2: Да что вы сыпете соль на рану? Имейте милость, человеку осталось 10 минут.
1: 7. Так как насчет вашей сестры?
2: Да я бы немедленно пошел бы, попросил у нее прощения. Непременно бы попросил.
1: А отец? Как насчет отца?
2: Отец? Мои дети выросли без дедушки только потому, что я эгоист, упертый, не хотел его простить.

0: все, ладно, знаете, из-за чего мне особенно горько?
1: Из-за чего?
0: Из-за того, что я не оставил своим родным достаточно воспоминаний о себе. Страшно подумать, но мне кажется, они забудут обо мне слишком скоро после моей смерти.

0: Молодой человек, просыпайтесь. Молодой человек, мы совершили посадку.
1: Какую посадку?
0: Все уже в автобусе. Ждем только одного вас.
1: Ой, извините.
0: Сумку вашу не забудьте сверху забрать.
2: Свободная

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. 25 июня 1927 года родился Чарльз Уорд Смит, известный всему миру как Чак Смит, основатель церквей Кэлвари Чепл или Часовни на Голгофе. Чак Смит родился в американском городке Вентура в Калифорнии. Окончив библейский колледж, Чак вскоре был рукоположен в пасторы одной из пятидесятнических церквей. В середине 60-х, в разгар движения хиппи, когда Чаку Смиту было уже около 40 лет, он стал основателем новой, как он говорил, внеденоминационной церкви. На первое изучение Библии к Чаку Смиту приходило всего 25 человек. Но то, что начиналось как маленькая часовня, выросло в церковь, которая впоследствии каждый вечер собирала более 2000 человек. В 60-е годы в США церковь Чака Смита быстро приобрела популярность, потому что давала свободу верующим в поклонении Богу, в том числе с использованием рок-музыки. Основной идеей было привлечение молодежи к вере в Иисуса Христа. Чак Смит открыто отнесся к поколению хиппи и серферов, приглашая их на служение церкви. Как говорят биографы Чака Смита, он предоставил место движению Святого Духа, которое распространилось от западного до восточного побережья США, приводя тысячи молодых людей к вере. Летом 1965 года в городе Коста-Меса Чак Смит совершил первое массовое крещение хиппи в водах Тихого океана, которое один популярный журнал того времени описывал так. «Куча хиппи во главе со Смитом с радостью бегала в воду и обратно». Кэлвари Чепл стала центром феномена «Народа Иисуса» или «Jesus Movement», существовавшего в то время, и была отмечена в журнале «Time» за успех среди хиппи. Чак Смит применял менее формальный и современный подход к богослужению и публичным собраниям. Например, он проводил евангелизации на пляже и крещение в Тихом океане. Большая часть современной христианской музыки, сокращенно CCM, берет свое начало именно в музыке церквей Кэлвари Чепл. Стиль проповеди сближал часовню на Голгофе с текстом Библии и был легко понятен слушателям. Чак Смит являлся старшим пастором мега-церкви Часовни на Голгофе в Коста-Месе более 60 лет. В 2012 году у пастора обнаружили рак легких, и уже в следующем году он скончался. Чака Смита называют одним из самых влиятельных христианских пасторов Южной Калифорнии.
2: След в

0: Евангелие от Марка.
1: По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою:
2: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?»
1: И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им:
3: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам».
1: И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
4: «Делай, что должно». Свободное радио.

0: Друзья, это «Свободное радио» и с вами Катя. Как вы думаете, в чем состоит цель жизни? Многие мудрецы пытались ответить на этот вопрос, и все равно каждый отвечает по-своему. По-моему, цель жизни можно выразить словами из Писания: верить, надеяться и любить. Отличного дня всем!
1: Новая музыка на «Свободном радио».

0: Время подумать.
1: И тут сгорел мой приятель со стыда. Нет, это не я говорю. Это Иван Сергеевич Тургенев в произведении «Дым» изволил вот так ярко и образно выразиться метафорой. И это верно. Лучше и не скажешь. Ведь одно дело, когда пироги горят, а совсем другое, когда сам сгораешь со стыда. И да, в этих ситуациях есть такой внутренний жар. Внутренний жар от того, что уже сделано, и от того, что то, что сделано, уже невозможно отмотать назад. Какие еще метафоры можно вспомнить, уместно вспомнить? Провалиться сквозь землю. Как еще можно описать чувство стыда? Да так, чтобы посочнее. А первыми людьми, испытавшими стыд, были кто? Правильно, первые люди. Адам и Ева. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. Это Бытие, 3 глава, 7 стих. Но я, кстати, предпочту продолжить, с вашего позволения. История-то на этом, что называется, только начиналась. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю, убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал Господь Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» В общем-то, не такая уж и длинная история. 5 стихов, а в них вся судьба человечества. Скажите, друзья, я правильно понимаю, что скрылся Адам не потому, что осознал ослушание, хотя, наверное, это тоже. Но если буквально читать, Адам скрылся, потому что он наг. В этой библейской истории вообще, что называется, копать и копать. Во-первых, как можно было додуматься, пытаться спрятаться за пальмовым листом от всемогущего Бога? И, конечно, попытка спрятаться от всевидящего ока выглядела как минимум глупо. Наверное, вот эти все стыдные ситуации, они вообще с глупостью, как правило, за руку идут. И почему я рассказываю эту историю? Потому что принято считать, и я так считаю, это та самая история, когда человек впервые столкнулся с ощущением вот этой стыдливой неловкости. Максимально некомфортные обстоятельства. Дело сделано. Теперь остается только прикрыться пальмовым листом и за него же попытаться и спрятаться. По сути, что случилось? Что случилось тогда, когда были съедены запретные плоды? Ведь первые люди, они не просто сок вытерли вокруг рта, чтобы скрыть следы преступления. Они попытались скрыть самих себя. Это и есть стыд. Получается, что стыд, по сути, возникает тогда, когда кто-то видит меня таким, каким я выглядеть не хочу. Это не я. Я не такой на самом деле. А если ты на самом деле не такой, почему ты так себя ведешь?
0: Вы подумали? А мы сказали.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Павла Христианом Филиппах.
1: Радуйтесь всегда, ведь вы живете в единении с Господом. И снова говорю, радуйтесь. Пусть все видят вашу кротость. Господь уже близко. Ни о чем не беспокойтесь, но если есть у вас в чем-либо нужда, с благодарностью поверяйте в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который выше всего, что может представить себе человеческий ум, сохранит ваши сердца и мысли в единении со Христом Иисусом.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Оттуда я не узнаю. Как я могла сюда попасть? Я ведь только что...
1: День добрый вам. Могу ли я вам помочь?
0: Ой, здрасте, да, спасибо. Я сама найду дорогу обратно. Разрешите, я пройду?
1: Извините, но дороги обратно нет.
0: Что значит нет? А ну дайте пройти.
1: Куда это вы хотите пройти? Отсюда вы уже не можете вернуться назад. Все.
0: Неужели мы с вами не найдем общий язык? В жизни ведь обо всем можно договориться.
1: Как бы вам сказать, в жизни, возможно, и могли бы вы договориться, но, видите ли, ваша земная жизнь...
0: Даже не произносите это слово!
1: Я просто хотел сказать, что...
0: Смолчите, этого не должно было случиться, по крайней мере, еще лет 30.
1: Извините,
0: так что будьте добры, сходите к вашему начальнику или как там, скажите, что еще не время.
1: То есть, если я вас правильно понимаю, вы хотите сказать, что вы не были готовы к смене...
0: Умоляю, не произносите это слово на букву «С».
1: Слово на букву «С»?
0: Совершенно тут неуместно.
1: Почему неуместно?
0: Через 29 лет у меня по плану покаяние. Я все тщательно продумала.
1: Угу. Так значит, вы признаете, что знали о необходимости покаяния?
0: Естественно, я же образованный человек. И поверьте, как только у меня обнаружат серьезную болезнь или что-то в этом роде, я непременно стану набожной,
1: в церковь
0: ходить, Библию читать, молиться.
1: Все-то оно так, но понимаете, дело в том, что ваша смерть...
0: Тихо!
1: Что?
0: Я же просила!
1: Извините, ваше слово на букву «С» наступило не в результате болезни.
0: Я же говорю, я планировала покаяться. Это у вас что, вообще никак не котируется?
1: Нет. У нас, как вы говорите, котируется то, что вы сделали, а не то, что вы намеревались сделать. Всю свою жизнь вы сознательно отворачивались от Бога. В ваших глазах это просто запланированная отсрочка. В глазах же Бога это осознанное непослушание. Так что у вас нет никакого оправдания.
0: Что же мне теперь делать?
1: Я не знаю. Если это вас как-то утешит, я за вас помолюсь через 29 лет.
2: Катюшка, вставай!
0: Ой,
2: на работу опоздаешь.
0: На работу? А где ангел?
2: Какой ангел?

0: Без постоянства не может быть ни любви, ни дружбы, ни добродетели. Джозеф Аддисон, британский публицист.
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание Титу, 3 глава, стихи с 5 по 7.
0: Свети ярко. Свободное радио.

живет, много лет, много зим, в никуда он идет. На земле холода, остывает любовь, и вновь стучится беда, и снова.

0: на каждый день.
1: Приветствую на Свободном радио. С вами пастор Сергей из города Тверь. Сегодня поразмышляем на тему «Не воюй с самим собой». И вначале обратимся к стиху из Священного Писания. Послание к Титу, 3 глава, с 5 по 7 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Бог спас нас, или мы примирились с Богом не по нашим делам, а по Его милости. Бог дает нам спасение и примирение с самим собой по Своей милости. Очень важно не просто ходить в церковь, совершать религиозный обряд или даже служить в храме, но внутренне переживать Его милость и иметь мир с Богом. Все начинается с примирения с Богом. Бог начинает работу с личностью человека, обновляя личность человека Духом Святым. Христианин должен обрести мир с самим собой через примирение с Господом и послушание Духу Святому. Я встречаю верующих людей, живущих в конфликте с самими собой. Это происходит по причине непрощения. Простая истина заключается в том, что Господь, простив мой грех, уже не вспоминает его. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Если Бог простил, то мы обязаны ходить в свободе от осуждения прошлых грехов. Тем самым мы не таскаем с собой боль прошлых грехов. Томить себя будущим тоже не стоит. Мы можем жить только здесь и сейчас. Самое интересное заключается в том, что жить с Богом без помощи Бога невозможно. Помощь Бога человеку и называется благодатью. Живите в мире с Богом, в мире с самими собой. Наслаждайтесь Его благодатью. И пусть Господь вас благословит.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Говорю вам, за всякое пустое слово ответят люди в день суда. Потому что словами своими будешь спасен, и словами своими осужден».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

стать частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: это случайно не 28-й был, а?
1: 28-й.
0: Вот не везет же, а.
1: Да они тут каждые 5 минут ходят. Сейчас следующий будет.
0: Хм, мне ваше лицо что-то знакомо. Вы случайно не на обувной фабрике работаете?
1: На обувной? Я там бухгалтером, а вы что, тоже оттуда?
0: Вспомнил, где я вас видел. В столовой. Вы после обеда библейскую группу ведете, так?
1: Угу.
0: А группа-то ваша, как я посмотрю, растет с каждым днем.
1: Слава Богу, люди тянутся к свету.
0: И я, кстати, тоже христианин.
1: Ну так добро пожаловать в нашу группу.
0: Да нет, спасибо. Я эти библейские занятия, знаете, не очень как-то.
1: Ну как хотите.
0: Но вы не подумайте, я христианин.
1: Да я ничего и...
0: Я сам в рождении христианин, понимаете?
1: Ничего себе! А я и не знала, что христианином можно быть с рождения. Можно вас спросить?
0: Пожалуйста.
1: А что нужно сделать, чтобы попасть на небеса? Как вы считаете?
0: Так, сейчас. Чтобы попасть на небеса, значит, нужно. А, вспомнил. Нужно, значит, уверовать в Иисуса Христа. В Иоанна 3:16 ведь сказано: Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Вы, как я вижу, Библию неплохо знаете.
0: Ну еще бы. Кто же не знает. Чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса и креститься в воде.
1: Постойте. Но ведь здесь, в Иоанна 3:16, ничего не сказано о крещении.
0: Ну и что? Значит, где-то в другом месте сказано. Все же знают, что, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса и креститься в воде и причащаться каждое воскресенье.
1: Здесь о причащении ни слова.
0: Ну и что? Значит, это где-то в другом месте. Все же знают, что, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде и причащаться каждое воскресенье и вступить в члены единственной истинной церкви. Я знаю, что вы сейчас скажете, что этого тоже нет в Иоанна 3:16. Ну и что? Все же знают, что, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде, причащаться каждое воскресенье и вступить в члены единственной истинной церкви и ходить на исповедь раз в неделю. Я знаю, что вы сейчас скажете, что и этого тоже не написано в Иоанна 3:16. Ну и что? Значит, в другом месте где-то написано. Все же знают, чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде, причащаться каждое воскресенье, вступить в члены единственной истинной церкви и ходить на исповедь раз в неделю и пройти через чистилище.
1: Угу. Еще что-нибудь?
0: Да, жениться надо еще. Как же я это забыл. Чтобы попасть на небеса, нужно уверовать в Иисуса, креститься в воде, причащаться каждое воскресенье, вступить в члены единственной истинной церкви, ходить на исповедь раз в неделю, пройти через чистилище и жениться.
1: Еще что-нибудь?
0: Да нет, вроде все.
1: Значит, по-вашему, когда апостол Павел сказал, что вера – это Божий дар?
0: Он что, правда так сказал?
1: И апостол Петр, кстати, тоже.
0: Серьезно?
1: Читайте Библию, молодой человек.
0: Да не хуже вас я эту Библию знаю. Держу пари, все, что я перечислил, где-то написано в Библии.
1: Почему бы вам не присоединиться завтра к нашей группе и не показать нам, где именно это написано?
0: Пойду я, автобуса что-то давно нет. Пешком быстрее дойду. Точно знаю, где-то все это написано.
2: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: Для великих дел необходимо неутомимое постоянство. Вольтер, французский философ.
1: Свободное радио рядом.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус спустился с горы, за ним пошло много народа. И вот подходит к нему прокаженный, падает перед ним на колени и говорит: «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Да, хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа. «Смотри, никому не говори», — сказал ему тогда Иисус. «Оступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели».
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Сегодня в мире очень много зла. И кажется, что долина смертной тени пришла к нам сама, помимо нашей воли. Но Господь напоминает нам, что, уповая на пастыря, его жезл и его посох, мы найдем покой и сможем победить страх. Зло никуда не денется. Но Бог дарует нам силы не бояться его. Тень все еще висит над нами, но страху не парализовать тех, кто знает голос своего пастуха. Давайте в эти трудные времена будем особенно старательно прислушиваться к нему.

Доверие – признак мужества, и верность – свидетельство силы. Хранить верность – это достоинство, познать верность – это честь. Мария фон Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Зайцев Виктор Иванович, заместитель председателя Дальневосточного региона.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Бог призвал меня. Бог призвал, я думал, что уверую, покаюсь, когда на пенсию пойду. Но уверовал в 85 году в армии, родители были верующие. Вот. Поэтому я почувствовал Божий призыв, Бог дал покаяние, увидел себя страшным грешником. Буквально на втором месяце службы я покаялся, жизнь изменилась абсолютно. Были гонения на меня, требовали отречься от Бога, но Бог давал силы устоять. Я 2 года в Монголии служил, не было ни верующих, ни церквей, я один практически противостоял всем, но Бог сохранил. Поэтому это Божье призвание.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Во-первых, есть надежда. Есть способность от Господа любить, прощать, просить прощения, смиряться, видеть всегда перспективу в будущем, не унывать, не отчаяться, потому что Господь со мной, я уверен в этом и вижу это. Поэтому есть вечная жизнь впереди. Все остальное, оно как бы второстепенное. Я четко знаю, зачем живу, четко знаю, как жить. Поэтому я счастливый человек.
0: Зачем христианину церковь?
1: Церковь – это Богом задуманный институт, где мы можем духовно

0: Сказать в оборот, церковь – это единственное место безопасное на этой земле, за которое Иисус придет однажды. Поэтому в церкви, я думаю, что мы все можем восполнить все духовные потребности.
1: Твой любимый библейский стих.
0: 2 Петра 1:3. «Все мы имеем для жизни благочестие через познание призвавшего нас». Это для утешения. Так, о чем мечтать? Свободное радио – это свобода. Мы во Христе свободны. И для меня свободное радио – это возможность говорить о Христе, возможность исповедовать свою веру, распространять веру. Я рад, что есть такое радио в нашей стране.
2: В пятницу на свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Деяния апостолов.
1: Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав:
2: «Побывав там, я должен видеть и Рим».
1: И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал:
3: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которое почитает вся Асия и вселенная».
1: Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря:
4: «Велика Артемида Эфесская!»
1: И весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали:
4: «Велика Артемида Эфесская!»
1: Блюститель же порядка, утишив народ, сказал:
5: «Мужи эфесские! Какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище».
1: Сказав это, он распустил собрание.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
0: 25 июня 1927 года родился Чарльз Уорд Смит, известный всему миру как Чак Смит, основатель церквей Кэлвари Чепл или Часовни на Голгофе. Чак Смит родился в американском городке Вентура в Калифорнии. Окончив библейский колледж, Чак вскоре был рукоположен в пасторы одной из пятидесятнических церквей. В середине 60-х, в разгар движения хиппи, когда Чаку Смиту было уже около 40 лет, он стал основателем новой, как он говорил, внеденоминационной церкви. На первое изучение Библии к Чаку Смиту приходило всего 25 человек. Но то, что начиналось как маленькая часовня, выросло в церковь, которая впоследствии каждый вечер собирала более 2000 человек. В 60-е годы в США церковь Чака Смита быстро приобрела популярность, потому что давала свободу верующим в поклонении Богу, в том числе с использованием рок-музыки. Основной идеей было привлечение молодежи к вере в Иисуса Христа. Чак Смит открыто отнесся к поколению хиппи и серферов, приглашая их на служение церкви. Как говорят биографы Чака Смита, он предоставил место движению Святого Духа, которое распространилось от западного до восточного побережья США, приводя тысячи молодых людей к вере. Летом 1965 года в городе Коста-Меса Чак Смит совершил первое массовое крещение хиппи в водах Тихого океана, которое один популярный журнал того времени описывал так: «Куча хиппи во главе со Смитом с радостью бегала в воду и обратно». Кэлвари Чепл стала центром феномена «Народа Иисуса» или «Jesus Movement», существовавшего в то время, и была отмечена в журнале «Time» за успех среди хиппи. Чак Смит применял менее формальный и современный подход к богослужению и публичным собраниям. Например, он проводил евангелизации на пляже и крещение в Тихом океане. Большая часть современной христианской музыки, сокращенно CCM, берет свое начало именно в музыке церквей Кэлвари Чепл. Стиль проповеди сближал часовню на Голгофе с текстом Библии и был легко понятен слушателям. Чак Смит являлся старшим пастором мега-церкви Часовни на Голгофе в Коста-Месе более 60 лет. В 2012 году у пастора обнаружили рак легких, и уже в следующем году он скончался. Чака Смита называют одним из самых влиятельных христианских пасторов Южной Калифорнии.
1: След в истории.
2: I find it's always the lie that is loudest. I know the one with the power is never the one who is shouting, shouting. I lean in,

0: Светлого дня и отличного настроения всем, кто слушает «Свободное радио». С вами Катя. Хочу напомнить вам сегодня один стих из Священного Писания, из 117-го псалма. «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Пусть эти слова поддержат вас сегодня. «Господь за меня».
1: Благодарное сердце. Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Некогда вы были тьмой, а теперь, когда вы с Господом, вы свет. Так живите, как подобает сынам света. А плод света — это доброта, справедливость и истина. Старайтесь дознаться, что приятно Господу. Не участвуйте в бесплодных делах тех, кто принадлежит тьме. Наоборот, своей жизнью обличайте их. О делах, которые творятся ими в тайне, стыдно даже говорить. Только при свете становится видно все то, что обличается, а все открытое свету и само есть свет. Поэтому и говорится: «Спящий, проснись! Встань из мертвых, и тебя сияет Христос».

0: Если человек славит Господа Бога в своем сердце, тогда в его жизни не может быть пустых дел. Эйден Тозер, христианский мыслитель.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца. Выше!

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Доверяйте Господу. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Книга пророка Наума, 1 глава, 7 стих. Бог никогда не обещал, что когда вы посвятите свою жизнь Иисусу, Он сделает вас невосприимчивыми к боли или проблемам. Он обещал только, что когда вы будете проходить через трудности, заметьте, когда, а не если, Он пройдет через эту боль с вами и выведет вас на другую сторону. Когда трудности приходят к вам, куда вы обращаетесь за помощью? Обращаетесь ли вы к себе, надеясь найти силу в себе? Обращаетесь ли вы к другим людям за помощью? Или вы пытаетесь справиться с ситуацией с помощью девиза «что нельзя вылечить, то нужно перетерпеть» или «я думаю, я смогу». У всех есть трудности. Это неизбежная часть жизни. Мы живем в мире, восставшем против Бога, и в результате мы живем в мире, полном хаоса. В трудный день есть только одна твердыня, на которую можно надеяться и найти в ней безопасность. Это Иисус Христос. Не обращайтесь к другим. Не обращайтесь к себе, не думайте, что какая-то короткая оптимистичная фраза поможет вам пройти через ваши трудности. Вместо этого доверьтесь Господу. Он пройдет через эти трудности с вами. И когда вы окажетесь на другой стороне, вы увидите мудрость Его плана. Отец, когда шторм бушует вокруг нас, привлеки нас к себе. Мы знаем, что Ты добрый и любящий. Научи нас доверять Тебе во время нашего смятения. Во имя Иисуса. Аминь.

0: Услышала недавно такую фразу: «Большинство людей всю жизнь живут, не приходя в сознание». Задумалась об этом. И заметила, как в Священном Писании снова и снова говорится о необходимости жить разумно. «Чтобы пробудить в вас чистый строй мыслей», — говорит апостол Павел. Бог призывает нас жить осознанно, не просто плывя по течению. Давайте замечать действия Бога вокруг нас, Его чудеса, а их много, Его подсказки. Бог действительно дает нам чистый строй мыслей. Достаточно Его об этом попросить. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Верь, живи, молись. Свободное радио.
1: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Ретро-музыка на свободном радио.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Журавлев?
1: Хочу вместе с вами прочитать сегодня отрывок из Священного Писания, первое послание Петра. Я буду читать из современного перевода. «Пусть будет благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Великой милости Своей Он даровал нам второе рождение, чтобы мы обрели живую надежду с воскресением Иисуса Христа из мертвых. Чтобы у нас было благословение, сохраняемое Богом для Своего народа. Это благословение сохраняется для вас на небесах, где оно не может ни истлеть, ни разрушиться, ни увянуть. Вы, кто благодаря своей вере защищены силой Божьей, обретете спасение, которое откроется перед концом времени. Вы радуетесь этому, хотя и неизбежно, что некоторое время будете опечалены различными испытаниями. Они необходимы для того, чтобы, пройдя испытания, ваша вера очистилась. Вера ценнее тленного золота, очищаемого огнем, и, очистившись, заслужит почет, славу и похвалу во время пришествия Иисуса Христа». Писание говорит о том, что по благодати Божьей, как какой-то фантастический подарок, нам была дана благодать Его, великое благословение. И они хранятся для нас на небесах. И Писание говорит, что они не могут ни истлеть, ни увянуть, ни разрушиться, потому что сам Бог стоит за этим. Нам необходимо продолжать двигаться, идти в нашей вере. Нам нужно суметь удержать все то, что было приготовлено для нас Богом. Сегодня кажется, что мы проходим через эти испытания, и мы действительно проходим через них. И эти испытания, они кажутся нам нерадостными. Но Библия говорит, что они нужны для нас, для того, чтобы вера наша укрепилась. И поэтому, когда мы ходим верою, а не видением, потому что видимое – это временно, а невидимое – это вечно. И тогда мы наследуем эти драгоценные обетования. Давайте будем продолжать ходить в вере, уповая на нашего Господа, и дойдем до конца и наследуем все Его великие драгоценные обетования для нас.
2: Свободное радио.

0: дня.
1: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание Титу, 3 глава, стихи с 5 по 7.
0: Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Приветствую на Свободном радио. С вами пастор Сергей из города Тверь. Сегодня поразмышляем на тему «Не воюй с самим собой». И вначале обратимся к стиху из Священного Писания. Послание к Титу, 3 глава, с 5 по 7 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Бог спас нас, или мы примирились с Богом не по нашим делам, а по Его милости. Бог дает нам спасение и примирение с самим собой по Своей милости. Очень важно не просто ходить в церковь, совершать религиозный обряд или даже служить в храме, но внутренне переживать Его милость и иметь мир с Богом. Все начинается с примирения с Богом. Бог начинает работу с личностью человека, обновляя личность человека Духом Святым. Христианин должен обрести мир с самим собой через примирение с Господом и послушание Духу Святому. Я встречаю верующих людей, живущих в конфликте с самими собой. Это происходит по причине непрощения. Простая истина заключается в том, что Господь, простив мой грех, уже не вспоминает его. Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Если Бог простил, то мы обязаны ходить в свободе от осуждения прошлых грехов. Тем самым мы не таскаем с собой боль прошлых грехов. Томить себя будущим тоже не стоит. Мы можем жить только здесь и сейчас. Самое интересное заключается в том, что жить с Богом без помощи Бога невозможно. Помощь Бога человеку и называется благодатью. Живите в мире с Богом, в мире с самими собой. Наслаждайтесь Его благодатью. И пусть Господь вас благословит.
0: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах. Сегодня я расскажу вам о фильме 2014 года «Бог не умер». Фильм начинается с того, что профессор Редисон, убежденный атеист, вступает в яростный спор со своим новым студентом-христианином после того, как новичок отказывается написать на листе бумаги фразу «Бог не умер» во время лекции по философии. Мы становимся свидетелями страстных дебатов, во время которых весь класс выступает в качестве присяжных, а также внутренней борьбы героев, которая влияет на их личную жизнь и убеждения. Кстати, идею для названия фильма дала песня известной американской христианской группы Newsboys «God's Not Dead». Это фильм «Бог не умер».
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Катюша, здорово!
1: О, Гарик, привет! А я как раз и тебе вспоминала.
0: Катька, слушай, ты не поверишь, какая мне представилась фантастическая возможность для служения. Ты не поверишь!
1: Да ты что, неужели?
0: Представляешь, как раз то, что я искал.
1: Гарик, радость моя, ты уже познакомился с моим новым цветочком?
0: Чё?
1: Гарик, познакомься. Это Гарик.
0: Приятно познакомиться.

0: потенциала.
1: Из-за потенциала.
0: Да. Ну. Я прочла про него статью в интернете и фотки посмотрела, когда он цветет. Он необыкновенно красивый, когда цветет.
1: А, так ты поэтому назвала его в честь меня?
0: Нет, не поэтому. Я назвала его в честь тебя, потому что он у меня так ни разу и не расцвел. А знаешь, почему он так и не расцвел?
1: Ну?
0: Ну, послушай, сперва я посадила его возле домика на даче. Но едва он стал пускать корни, мама решила в этом месте посадить помидоры. И мне пришлось пересадить его за ограду. Но едва он стал пускать корни, как в этом месте вдруг стали прокладывать трубы. И тогда мне пришлось пересадить его. Но едва он стал пускать корни...
1: Катя, это все, конечно, очень интересно, но я одного не могу понять. Зачем ты мне все это рассказываешь? Зачем?
0: Гарик, в тебе заложен очень большой потенциал, но ты никогда его не раскроешь, если всю жизнь будешь прыгать с места на место. Эй, ты куда пошел? Обиделся, что ли?
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Притчи Соломона.
1: Как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: вами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Юрий, из города Осташково Тверской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что Христос дал мне эту веру. Ну, я поверил в реабилитационном центре, когда находился. Ну и уже там, изучая Библию, Евангелие, я осознал путь спасения. Я не отрицал Бога, но не видел пути спасения.
0: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вы свет миру. Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку, и он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца».
2: Новая музыка на свободном радио.

вас есть только два пути. Вы можете довериться Богу и прославить Его через ваше несчастье, либо вы можете полностью сосредоточиться на вашей утрате и доискиваться ответов. Чарльз Стэнли.

0: Всем привет! К сожалению, падение христианских лидеров, как правило, не остается незамеченным. В отличие от их верности и самоотверженности. Мир только и ждет, чтобы посмеяться над несоответствием христиан и их учения. Но помните, что разочарование в людях – это штука полезная. Потому что тот, кто надеется и верит в человека, неминуемо столкнется с болью. В отличие от нас, людей, Бог остается неизменным и совершенным. Уповайте на Него, а христианских лидеров нужно просто любить, прощать и вспоминать в молитвах, потому что они такие же слабые и совершают такие же ошибки.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

никого не кинул. Твои ориентиры — небо, а тело — место для души. Они считают, ты ошибся. Докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее.

Легко не будет, не ропщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонения. Но твое сердце бьется от волнения. А у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени. Улыбка, чистый взгляд,

рабства, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи. Не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумают, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний. Все же

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Поскольку я добровольно не хочу выучивать этот урок, то ему приходится время от времени неожиданно сталкивать меня с пирса размеренного богопознания. Тогда, зажмурившись и сжавшись, я неуклюже плюхаюсь лицом во мглу, поднимая фонтан и брызг. Боже, там так холодно, что мои молитвы замерзают в горле, и я лишь на выдохе отрывисто и сипло шепчу «Почему?». А вскоре уже просто выбиваю зубной дробью сос. Вместо того, чтобы согреваться, осознанно поклоняясь и плыть, я, бывает, в ужасе застываю. Духовный пульс замирает, превращаясь почти в нитевидный. И течение плотских ядовитых мыслей уносит меня к водопаду тоски. Но на мне всегда спасательный круг веры и трос, за который меня и вытягивает обратно неустанный инструктор. Потом я, дрожащий, сижу на берегу нового дня, укутанный в плед Божьей ежедневной ласковой заботы, стуча зубами по кружке, пью горячий чай слова и понимаю, что опять не сдал экзамен, а значит, будет пересдача. Вера без тени сомнений подобна организму, в котором нет никаких антител. Люди, беспечно идущие по жизни, слишком занятые или равнодушные, чтобы задавать трудные вопросы о том, почему они верят так, а не иначе, обычно оказываются беззащитными перед лицом трагедии или пытливыми вопросами умного скептика. Вера человека способна разрушиться в одночасье, если ему никогда не хватило терпения прислушаться к собственным сомнениям, к тем самым, которые следует отметать лишь после долгих размышлений. Пока я писал эти строки, проснулся мой младший сын, подал голос. Я сразу подошел к нему, взял за руки и расцеловал. Все, что он видит с рождения, это любовь, нежность, забота, внимание. Сколько таких же крох в данный момент надрывают животы в доме малютки, пока к ним кто-то подойдет. И то лишь для того, чтобы покормить или поменять подгузники. И они дальше лежат себе в своих кроватках, брошенные теми, в ком нуждаются более всего на данный момент жизни. А кто-то находится и в худших условиях, безответно оглашая всю Вселенную голодным криком образа Божьего, брошенного на произвол жестоких законов мира людей. Чем провинились эти несчастные создания? Ничем. В том-то и дело, что ничем. Почему на их месте не оказался я или мои мальчики? Не знаю. Почему кто-то вообще должен оказаться на этом месте? Не знаю. Как оставленный, страдающий младенец приносит славу Богу? Я не знаю. Я не могу заставить себя пойти в детский дом просто потому, что боюсь себя самого и своих мыслей, которые потом до полусмерти измордуют мою же веру. Я не смогу смотреть в глаза его вынужденным обитателям, будущее большинства из которых предопределено. Знаю, что разревусь, расклеюсь и долго еще буду отходить от этого зрелища, сидя у окна, уставившись в одну точку. Общаясь с бывшими детдомовцами, мне хочется просить прощения у каждого из них за то, что моя судьба была иной. За то, что когда в детстве я с плачем просыпался от ночного кошмара, ко мне спешила заботливая мама, обнимала, целовала, утешала и успокаивала. Я до сих пор испытываю то детское, непередаваемое теплое чувство защищенности и безопасности в присутствии родителей, когда большая, шершавая, ласковая рука отца гладит меня по голове. Я возвращаюсь в те годы, когда я, маленький, цепко ухватившись за указательный палец, семенил рядом с ним огромным и ничего не боялся. По мере осознания жестокости людей, меня все больше и больше поражало это лотерейное счастье оказаться в крепкой башне родительской любви и заботы. И потому я даже думать боюсь о том, что происходит с детским сердечком, вынужденным выживать от рождения и не имеющим возможности положиться на кого-либо, кроме себя. Самая тяжелая задача в подобных размышлениях – привести все действия Бога к некой благой, всеоправдывающей цели, ради достижения которой можно подвергнуть боли миллиарды живых и беспомощных существ.

не глядя назад. Дом родной оставив далеко, он стал одинок, слеп

прошу, прими меня таким, как есть, Отец. Я прихожу к тебе. О мой Господь, прошу, прими меня таким, как есть, Отец. Я прихожу к тебе. Теперь я

Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Макс Лукадо. Путешествие налегке.
1: Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести? Бремя одиночества.
0: Обетование 22-го псалма.
1: Ты со мной. Псалом 22:4. Один мой приятель, будучи студентом Техасского технического университета, подрабатывал в аптеке. Работа Стива заключалась в доставке лекарственных препаратов в детский сад района Остин. Кроме того, он должен был заходить еще по одному адресу неподалеку оттуда. Раз в 4 дня он взваливал на плечи большую емкость с водой и нес ее к дому, расположенному в миле от детского сада. Его клиенткой была женщина лет 70, одиноко проживающая в полупустой темной квартире. Под потолком там висела электрическая лампочка без абажура, а со стен сползали грязные обои. Шторы были задвинуты, и в комнате царил полумрак. Стив приносил бидон, брал деньги, благодарил хозяйку и уходил. Долгое время он недоумевал по поводу столь странного выбора с ее стороны. Он узнал, что у женщины не было другого источника постоянного снабжения водой, и она обходилась исключительно тем 4-дневным запасом воды для питья, умывания и стирки, которую он ей поставлял. Действительно странный выбор. Муниципальная доставка воды обошлась бы ей дешевле – $12-15 в месяц, тогда как ее затраты на доставку воды из аптеки доходили до $50. Почему же она не предпочла более дешевого варианта? Разгадка таилась в системе доставки. И правда, городская вода была дешевле, но город присылал воду без доставщика воды. Она предпочитала больше платить за возможность видеть живого человека, нежели экономить и не видеть никого. Можно ли быть более одиноким человеком? Но и Давид был не менее одинок. Некоторые из его псалмов своей тональностью напоминают стон одинокого дуба в зимней степи. «Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен». Псалом 24, 16 стих. «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих». Псалом 6, 7 по 8 стихи. Давиду довелось испытать одиночество и предательство. «Я во время болезни одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбно и с поникшей головой, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали, с лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов, одинокую мою». Псалом 34, с 13 по 17 стихи. Давиду была хорошо знакома горечь одиночества. Познал он еще в своей семье. Он был одним из 8 сынов Иессея. Но когда пророк Самуил захотел их увидеть, имя Давида не было упомянуто их отцом. Пророк пересчитал детей Иессея и спросил, где же еще один ребенок. Иессей щелкнул пальцами, как будто что-то забыл. «Есть еще меньший. Он пасет овец». 1 Царств, 16 глава, 11 стих. Этот «меньший» прозвучало в устах Иессея вовсе не ласково, а так словно подразумевался недоросль или недоумок. Так называют того, кого приходится терпеть рядом с собой и за кем приходится постоянно следить. И на этот раз Давида опять проигнорировали. А что почувствовали бы вы, если на собрании всей вашей семьи о вас даже не вспомнили? Однако и после перемены места жительства в жизни Давида мало что изменилось. В царскую семью он был введен по желанию Саула, и изгнан из нее он был по требованию того же Саула. Не пригнись тогда, Давид, копье Саула пригвоздило бы его к стене. Но Давид успел пригнуться и убежать. Убежал он в пустыню. Ночевал в пещерах, питался мясом диких животных. Он был ненавидим, и его преследовали, как шакала. Давид был близко знаком с одиночеством. Вы тоже. Но теперь вы знаете, что одиноким можно быть даже среди людей. 2000 лет назад Землю населяли 250 миллионов человек. Сегодня их почти 6 миллиардов. Если бы одиночество излечивалось присутствием людей, оно бы не было так широко распространено. Но одиноких слишком много. В начале своего служения я предложил своей церкви вести такую воскресную молитву. Благодарю Тебя, Господи, за всех наших друзей. Их так много у нас, что мы не находим времени для общения с ними. После служения один успешный бизнесмен поправил меня. Возможно, у вас так много друзей, что вам не охватить их взглядом. У меня не так. У меня никого нет. Даже в церкви человек может быть одиноким. Сущность одиночества не в отсутствии вокруг вас человеческих лиц, а в отсутствии близкого общения с людьми. Одиночество приходит не тогда, когда вы один, а тогда, когда вы чувствуете, что вы один. Чувствуете, что вы один на один со смертью, один на один с болезнью, один на один со своим будущим. Где бы это чувство ни настигло вас, ночью в постели, за рулем по пути в больницу, в тишине пустого дома или в шуме заполненного народом бара, оно всегда сопровождается мыслью: «Мне так одиноко! Кому до меня есть дело?» Багаж одиночества виден повсюду. Он валяется на полу в пансионатах и клубах. Мы тащим его с собой на вечеринки, а потом обратно. Мы замечаем его возле рабочего стола трудоголика, возле обеденного стола обжора и возле журнального столика в гостиничном номере, арендуемом на одну ночь. Мы готовы на все, чтобы только избавиться от груза своего одиночества, от багажа, который мы хотели бы сбросить с себя как можно скорее. Но стоит ли это делать? Стоит ли так спешить освободиться от него? А что, если вместо этого попробовать повернуться лицом к своему одиночеству? Может быть, одиночество вовсе не проклятие, а Божий дар? Минуточку. Этого не может быть, скажете вы. Одиночество сдавливает мое сердце. Оно угнетает, опустошает меня. Одиночество никак не может быть даром. Возможно, вы правы. Но давайте рассудим. Я думаю о том, не является ли одиночество средством, которым пользуется Бог, чтобы привлечь к себе наше внимание. Я хочу пояснить свою мысль. Представьте себе, что вы одолжили у своего друга автомобиль. Радио в машине не работает, работает только CD-плеер. Вы просматриваете всю имеющуюся в машине музыкальную коллекцию, но нужные вам музыки, допустим, в стиле кантри, в ней не находите. Есть только то, что по вкусу хозяину машины, скажем, классика. Ехать вам далеко. Придется довольно долгое время общаться с самим собой. В конце концов, вы включаете CD. Вы предпочли бы гитару. Но в вашем распоряжении только какие-то очень высокие тенора. Сначала это терпимо, по крайней мере, создается хоть какой-то звуковой фон. Постепенно это начинает нравиться. Ваше сердце начинает отзываться на звон литавр, ваша голова покачивается в такт пению виолончели, и вы уже ловите себя на том, что слегка подпеваете итальянской арии. Да это не так уж и плохо. Позвольте мне задать вам один вопрос. С вами такого никогда не случалось? Если да, то что стало тому причиной? Что заставило вас слушать музыку, которую вы раньше никогда не слушали? Все элементарно. У вас просто не было выбора, не было других вариантов. Вам некуда было деться. Наконец, когда вы уже совершенно оглохли от тишины, вы включили незнакомую музыку. О, как хочет Бог, чтобы вы слышали его музыку. У него есть такая музыка, которая заставит ваше сердце биться чаще, и стихи, которые тронут вас до слез. Вы хотите дотянуться до звезд? Он покажет их вам. Вы хотите отдохнуть в тишине? Его музыка успокоит вам душу. Но прежде ему угодно, чтобы вы избавились от пристрастия к своей музыке в стиле кантри. Но это только иллюстрация. И вот что-то начинает происходить с вашим CD. Ваш друг оказался предателем. На работе у вас не ладится. Супруга вас не понимает. В церкви скучно. Постепенно отбрасываются все варианты, и вы остаетесь наедине с Богом. Это его рук дело? Несомненно. Господь, кого любит, того наказывает. Если ему нужно заглушить голоса, он сделает это. Он желает, чтобы вы слышали только его музыку. Он хочет, чтобы вам открылось то, что открылось Давиду, и чтобы вы могли повторить за Давидом его слова: «Ты со мною». Да, ты, Господь, живешь на небесах. Да, ты управляешь вселенной. Да, ты восседаешь на звездах и устраиваешь себе жилище на дне океана. Но да, да, да, ты со мной. Господь со мной. Творец со мной. Яхве со мной. Моисей сказал: «Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его?» Второзаконие, 4 глава, 7 стих. Где-то на пастбище, в пустыне или во дворце Давид убедился в том, что Бог был совершенно серьезен, когда произнес: «Я не оставлю тебя, Бытие, 28 глава, 15 стих. «Не оставлю народа моего». Третье царство, 6 глава, 13 стих. «Не отринет Господь народа своего». Псалом 93, 14 стих. «Господь не отступит от тебя и не оставит тебя». Второзаконие 31 глава, 6 стих. Открытие, сделанное Давидом, напрямую перекликается с главной идеей Священного Писания. «Господь с нами». А поскольку Господь с нами, все меняется. Все. Пусть вы стоите перед лицом смерти, но навстречу ей вы идете не один. С вами Господь. Пусть перед вами маячит безработица, но она угрожает не вам, одинокому. С вами Господь. Может быть, вы переживаете период супружеской междоусобицы, но вы не один переживаете это. С вами Господь. Или вы увязли в долгах, но вы не один со своими неприятностями. С вами Господь. Вы не один. Даже если ваша семья отвернется от вас, Бог от вас не отвернется никогда. Друзья могут вас предать, но Бог не предаст. Может быть, вы в полном одиночестве пересекаете пустыню, знайте, что Он с вами. А поскольку Он с вами, меняется все. Меняетесь вы. Бог изменяет все настолько, что вы из одинокого превращаетесь в любимого. Если вы знаете, что вас любит Бог, вы не станете отчаянно искать человеческой любви. Вы больше никогда не будете выступать в роли голодного покупателя на рынке. Вы когда-нибудь заходили в супермаркет на пустой желудок? Вспомните, как вы хватали все подряд. Полезно или не полезно, стало для вас неважно, главное – набить живот. Когда вы одиноки, вы поступаете так же. Стаскивайте с полок все подряд, не потому что нуждаетесь в этом, а потому что отчаянно жаждете любви. Почему мы так поступаем? Потому что боимся остаться один на один со своей жизнью. Из страха оказаться в числе неудачников мы прибегаем к наркотикам. Из страха выделиться из толпы мы носим ту одежду, которую носят все. Из страха показаться маленькими и ничего не значащими мы влезаем в долги и покупаем дом. Из страха остаться в одиночестве в постели мы спим с кем попало. Из страха быть нелюбимыми мы бросаемся на поиски любви в самые опасные места. Но все меняется, как только мы открываем для себя совершенную Божью любовь. А совершенная любовь изгоняет страх. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Одиночество. Может ли оно быть одним из прекрасных Божьих даров? Если одиночество становится средством, к которому Бог прибегает, чтобы научить вас слушать Его музыку, то не кажется ли вам, что это стоит того? И я так думаю.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Матфея.
1: В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему:
2: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?»
1: Он сказал:
3: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими».
1: Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал:
3: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
1: Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них:
2: «Не я ли, Господи?»
1: Он же сказал в ответ:
3: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться».
1: При сём и Иуда, предающий его, сказал:
4: «Не я ли, Рави?»
1: Иисус говорит ему:
3: «Ты сказал».
1: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал:
3: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
1: И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
3: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
5: Уютный вечер на свободном радио.

0: небесах твоих.
1: У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон. И даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Привет всем! Подсчитано, что 47% людей видят кошмарные сны не реже раза в месяц. Надеюсь, что вы в других 53%. Впрочем, тем, кто доверяет Богу и живет с надеждой на Него, и спится лучше. Проверено на личном опыте.
1: В эфире «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Псалтырь, 41 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему все ведомо. Альбер Камю, французский писатель.
1: Свободное радио. Свободное радио.
2: Привет, это Бугаков, и это «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Вера. Возрастает вера в испытаниях, когда враг вокруг ее теснит. Сквозь преграды, через упование, к ней Господь на помощь поспешит и откроет дали неземные, и прольет благословение дождь. Отойдут, заболкнут силы злые, и отступят темнота и ложь. Возрастает вера и в страданиях, словно сталь через огненную печь, закаляясь в жерле испытания, станет крепче, чем булатный меч. И очистится она в горниле, переплавится, до дна дойдет, и, пройдя над пропастью могилы, вдруг надежды золотом сверкнет. Побеждает вера все преграды, достигая Бога наконец, но не лавровый ей дан в награду, а терновый на земле венец. Возрастает вера, если любишь, бескорыстно, жертвенно, всегда, даже если злом ответят люди, а без дел любви она мертва. Возрастает в радости и в горе, и в трудах, лишениях, борьбе, исполняя в жизни Божью волю, станет светом в чьей-нибудь судьбе. Возрастает вера в благодати, утверждаясь истиной одной, и любви, божественное объятие, как покров над верою живой.
1: Надежда есть всегда.

0: Здравствуй, а ты кто?
1: Я твоя мечта.
0: Неправда. Мечты не бывают такими серыми, что ли?
1: А я не сбывшаяся мечта. Мечты, в которые перестают верить, теряют со временем свой цвет. Я была твоей мечтой с детства.
0: С детства? Что-то я не припомню.
1: Тогда я выглядела иначе. Я была очень красивой. Но кто-то сказал тебе, что жизнь не совсем то, что ты себе представляешь. И ты перестала в меня верить. А ведь я почти готова была исполниться.
0: Но я ведь... А что это у тебя в руках?
1: Это?
0: Да.
1: Кусочек твоего сердца. Однажды ты отдала его мне.
0: Так вот откуда эта пустота. Отдай его мне, пожалуйста.
1: Скажи,
0: подай мне.
1: Ты подарила его мне добровольно. Да и не только мне.
0: Не только тебе? И где же остальные?
1: Некоторых уже нет. Ты их похоронила, убила в себе и закопала.
0: Что?
1: Были, правда, и случаи, когда их убивал кто-то другой, а ты просто смирялась.
0: Прости, но они говорили, что это рыбячество, что надо реальнее смотреть на вещи.
1: И ты им поверила, к сожалению.
0: Ну и что с того? Может, так оно и лучше? Я достигла многого в этой жизни.
1: Да, согласна. Но не того, о чем мечтала.
0: Зачем ты пришла? Чтобы мучить меня, да? Упрекать?

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Отец, час настал. Прославь Сына Своего, чтобы Сын прославил Тебя. Так же, как Ты дал Ему власть над всеми живущими, и Он даст вечную жизнь всем, кого Ты дал Ему. А вечная жизнь — это знать Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса-помазанника, которого Ты послал.

Освальд Чемберс. Узнать, в чем заключается воля Божья, можно одним единственным способом, не пытаясь этого узнать. Если вы рождены свыше от Духа Божьего, вы живете в воле Божьей, и ваши самые обыкновенные житейские решения – это и есть та самая воля Божья для вас, если Бог вас не останавливает, посылая вам какой-то тревожный сигнал в виде внутреннего голоса. А если такой сигнал он посылает, немедленно останавливайтесь и ждите Бога. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья в повседневной привычной жизни. Божья воля в моей повседневной жизни, в которой я руководствуюсь здравым смыслом, заключается не в том, чтобы я все принимал и говорил: «Ничего не поделаешь, значит, такова воля Божья», а в том, чтобы я все понимал. Волю Божью нужно исполнять, а не просто принимать, и исполнять разумно, призывая на помощь здравый смысл.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. Вы наверняка слышали эту притчу. У пожилой пары спросили о секрете их феноменально долгого брака. Супруги ответили, что родились в то время, когда сломанные вещи чинили, а не выбрасывали. Отношения не всегда являются источником радости. Иногда они ломаются и приносят дискомфорт и боль. Но вот разорвать их или восстановить зависит от решения обеих сторон. Конфликты естественны и неизбежны. Более того, для их появления нам не нужно искать повода и напрягать силы. Рано или поздно они придут сами собой. Зато чтобы преодолеть конфликт, требуются усилия, самодисциплина и гордость, принесенная в жертву. Когда отношения терпят крушение, нам нужно сделать усилие воли и прекратить подливать масло в огонь. После этого важно сказать о своих чувствах и сожалении о том, что происходящее наносит урон вашим отношениям. Наконец, мы должны заявить о желании и готовности предпринять все необходимое, чтобы сохранить и даже улучшить отношения. Берегите друг друга, дорожите миром и общением, и любите той любовью, которой нас учит Господь.

0: Евангелие от Луки.
1: Некто из народа сказал ему:
2: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».
1: Он же сказал человеку тому:
3: «Кто поставил меня судить или делить вас?»
1: При этом сказал им:
3: «Смотрите, берегите слюбостяжание, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
1: И сказал им притчу:
3: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
1: И сказал ученикам своим:
3: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам».
4: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

История христианских гимнов. История создания гимна «Великий Бог» началась в 1886 году, когда шведский пастор Карл Боберг написал стихотворение «О Сторе Гюд», пораженный величием Господа в момент, когда разразившаяся гроза сменилась ясным полуденным солнцем и радостным щебетанием птиц. Боберг был очень удивлен, когда через несколько лет услышал на одном собрании, что его стихотворения поют на мотив старой шведской мелодии. Позже, в 1907 году, текст этой песни был переведен на немецкий Манфредом фон Гленом и стал называться «Wie groß bist du», «Как ты велик». Через 5 лет один из основателей евангельского движения в России, Иван Степанович Проханов, занимаясь переводами стихов Глена, перевел на русский язык слова и этого гимна. Известно, что Иван Степанович очень любил этот гимн и часто его пел. Он включил его в сборник духовных песнопений «Кимвалы». В 1925 году Густав Джонсон делает первый дословный перевод стихотворения «О Сторе Гюд» со шведского на английский язык. Но этот перевод не стал тогда популярным. Интересно, что известный ныне во всем мире английский текст этого гимна был сделан с русского прохановского текста. Он принадлежит английскому миссионеру Стюарту Хайну, который услышал это песнопение на русском языке, когда служил украинскому народу. Полностью гимн «Великий Бог» на английском языке был напечатан Хайном в 1949 году. В 1992 на евангелизационном собрании Билли Грэма в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве этот гимн исполнял 7-тысячный хор.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Успех, вместо того, чтобы давать свободу выбора, становится образом жизни. Артур Миллер, американский писатель.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: 100 нескучных историй. Любовь брата. В больницу в тяжелом состоянии привезли 3-летнюю девочку Лизу. Ее самочувствие с каждой минутой ухудшалось. Нужно было срочно делать переливание крови. В зале ожидания находились ее родители и старший брат, которому недавно исполнилось 5 лет. Мальчик не так давно перенес ту же болезнь, от которой сейчас страдала его сестра, и у него в крови выработались антитела, поэтому врачи надеялись на успех переливания крови брата. Но врачу было необходимо уговорить мальчика, и он спросил его: «Ну что, герой, ты ведь готов отдать кровь своей сестричке?» На лице ребенка на мгновение отразилось сомнение. «А Лизе это точно поможет? Это спасет ее?» «Да, дружок, думаю, твоя кровь – это то, что нужно для ее спасения». Мальчик глубоко вздохнул и сказал: «Ну, если так, я готов». Его уложили рядом с сестрой и начали переливание. Братишка улыбался, видя, как щечки его сестры заливает румянец. Но вдруг он резко побледнел, улыбка исчезла с его лица. Он очень серьезно посмотрел на доктора и спросил дрожащим голосом: «Я уже скоро начну умирать». Выяснилось, что малыш понял врача по-своему. Он подумал, что должен отдать всю свою кровь сестре. И вот ведь как он любил ее, что, думая так, он был готов отдать за нее жизнь. Порой даже маленькие дети способны на столь благородные, героические, я бы даже сказал, поступки во имя любви к своим близким. И тем более велика любовь Иисуса Христа, Божьего Сына, который добровольно, из любви к человечеству, ко всем нам, претерпел крест, распятие и пролил свою кровь за грешных людей. Он, как учит Библия, взял на себя нашу вину. Все наши грехи взял на себя для того, чтобы мы могли спастись от вечной муки, от ада, веруя в Него, веруя в Иисуса Христа. И кровь Христова бесценна, потому что нет другого какого-либо средства, кроме крови Христа, для нашего очищения, для нашего прощения, для исправления. Другого средства просто нет. И сегодня каждый может обратиться к Иисусу Христу и сказать: «Я верю в Тебя, Господи. Я верю в то, что Ты и за мои грехи проливал свою кровь там, на Голгофе, 2000 лет назад. Прости меня и спаси». И Христос непременно откликнется. Ведь Он воскрес, Он жив, Он слышит нас. Он умер и воскрес, и нас воскресит к новой жизни. Во Христе мы искупление обрели через кровь Его, отпущение наших грехов по безграничной Его благодати. Библия, Новый Завет, послание к Ефесянам.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: С первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез, и надо, чтобы те, у кого есть жены, жили так, словно не женаты. И те, которые плачут, словно не плачут. Те, которые счастливы, словно несчастны. Кто что-то приобретает, словно ничем не владеет. И тому, кто занят земными делами, не надо в них целиком погружаться. Потому что мир в его нынешнем облике уходит безвозвратно.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Когда Бог молчит. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Книга пророка Аввакума, 1 глава, 2 стих. Божье молчание тяжело перенести. Это то время, когда мы молимся, но нам кажется, что Он не слышит, потому что ничто не меняется. И из-за этого Аввакум был расстроен. Израиль отвернулся от Бога, народ пребывал в моральном хаосе. Встревоженный Аввакум воскликнул: «Бог, ты ничего не делаешь!» Господь ответил: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, какому вы не поверили бы, если бы вам рассказали». Божьи пути — не наши пути. Когда мы неправильно истолковываем Божье молчание как безразличие, истина в том, что Бог всегда в действии. Затем Бог дал Аввакуму пророчество о том, что предстоят опасные дни. Он написал суд, который придет через руку халдеев, которых он поднял для этой цели. И затем, призывая Аввакума держаться и продолжать доверять ему, Бог ободрил пророка словами, которые продолжают ободрять верующих на протяжении веков. «Праведный своей верою жив будет». Книга пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. Может быть, вы сегодня чувствуете, что Бог не слышит вас. Или еще хуже, что вы ему безразличны. Но я могу убедить вас из Божьего слова, что Он слышит, Он заботится, и Он действительно в вашей жизни, даже если кажется, что Он молчит. Поднимите взгляд от своих проблем. Не обращайте внимания на обстоятельства. Вместо этого возложите все ваши заботы на того, кто любит вас и кто обещал восполнить ваши нужды. Отец, укрепи нас в вере, чтобы тогда, когда мы не понимаем, что ты делаешь, мы могли сказать: «Господь, просто продолжай действовать». Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на Свободном радио.

Привет, это Катя. И я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. Во время раскопок 2019 года в Тель-эс-Сафи, это филистимский город Гат, археологи достигли слоя, который датируется XI веком до нашей эры, то есть временами царя Давида. Стены этого слоя имеют толщину 6 метров. Это в два раза больше, чем раскопанные ранее стены X и IX веков. Археолог Арен Майер назвал его слоем Голиафа в честь самого известного жителя города Гат того времени. Так археология расширила наши знания о библейском мире. Читайте Библию и изучайте историю, ведь кто не знает прошлого, не ведает и будущего.

0: Стих дня.
1: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание Ефесянам, 6 глава, стихи 11 и 12.
0: Вдохновляйся! Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Дорогие друзья, откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 10-12 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей века сего, против духов злобы поднебесных». Чтобы услышать эти слова так, как их слышали первые читатели, вспомним два обстоятельства. Во-первых, Павел пишет это письмо из тюрьмы, под римской стражей. Часто Павел мог видеть римских солдат, и, как мы знаем, в Риме ему было даже позволено жить вместе с воином-легионером, стерегущим его. В полное снаряжение римского легионера входили пояс, броня, щит, меч, шлем и меч. Образ христианина во всеоружии Божьем – это образ духовного воина. Во-вторых, Павел пишет в Эфес. Город, знаменитый магическими практиками и культом Артемиды, чей храм был одним из семи чудес света. Вспомните 19 главу Деяний. Уверовавшие ефесяне прилюдно сжигали свитки с заклинаниями. Исследователи, изучавшие религиозную атмосферу Эфеса, свидетельствуют, для местных жителей разговор о духовных существах под именами «начало» и «духи злобы поднебесных» был не просто красивой метафорой. Они жили в мире, где им казалось, за видимыми событиями стоит целая иерархия духовных сил. И в этом контексте Павел указывает на подлинных врагов для духовных воинов. Наша подлинная борьба не против людей. Кровь и плоть – устойчивое еврейское выражение, означающее просто «человек». Это не значит, что трудностей с людьми не существует, но Павел указывает глубже. За многими нашими конфликтами стоит духовная реальность, которую мы не всегда замечаем. Мы боремся не с людьми, но с силой, причиняющей нам духовный вред. При этом наше внимание направляется не на разъяснение разницы духовной иерархии злых сил, а на нашу готовность и защиту. Нас защищает вера, праведность, благовестие и Слово Божие. Обратите внимание, что все это не наше. Это снаряжение дано нам Богом. Мы не можем сами произвести духовный меч или броню праведности. Мы можем получить все это от Господа. Именно Христова праведность, дар веры и Слово Его дарует нам возможность жить во враждебном мире. Что это значит для нас сегодня? Во-первых, это меняет взгляд на тех, кто нас обижает и раздражает. Они не наши противники. Это не отменяет нашей ответственности прощать и любить ближнего, даже того, кто причиняет нам боль, ведь он сам, по сути, такая же мишень духовной атаки, как и мы. Во-вторых, слово «козни» означает продуманные стратегии, а не грубую лобовую атаку. Иоанн Златоуст так говорит об этом. «Враг наш непрост и не открыто воюет с нами, но с коварством». Что такое козни? Строить козни значит обольстить и одолеть хитростью. Это бывает и в искусствах, и в словах, и в делах, и в борьбе, когда нам случается иметь дело с обманщиками. Скажу для примера. Враг никогда не предлагает явных грехов, не называет идолослужения, но по своему коварству устраивает это иначе. Именно пользуется предлогами и выставляет уважительную причину. Конец цитаты. Враг действует чаще через постепенный компромисс и незаметную подмену ценностей через явное искушение. Это призыв к трезвости и духовной внимательности. В-третьих, мы читаем решительный призыв. Облекитесь. Мы призваны быть всегда готовыми. Для этого нам и нужно получить от Господа весь этот арсенал. Молитва, Слово Божие, истина, праведность. Каждый день. Мы не одиноки в этой брани. Бог дает все необходимое обмундирование. Наша задача – принять могущество силы Его, облечься в доспехи Божьи и твердо стоять. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
2: Свободное радио. Нам по пути.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: музыка на свободном радио.
1: This is the moment.

0: Время подумать.
1: Для того, чтобы научиться любить своих врагов, нужно научиться любить своих ближних. Неожиданно, правда? А искренняя любовь, она по-другому никак не достигается, как только через смирение себялюбия и своей гордыни. И это не всегда справедливо, потому что любовь, она выше справедливости. Иисуса не должно было быть на кресте. Он на кресте оказался из любви, конкретно к вам. А по справедливости вместо него там должны были оказаться вы, а рядом я и все остальные. И помните, пожалуйста, об этом всякий раз, когда у вас сводит скулы от какой-то неприязни к какому-то человеку или какой-то ситуации, когда в нас все закипает, мы поддаемся вот этому сиюминутному ожесточению, грубости. Любовь выше справедливости. И для того, чтобы полюбить своих врагов, необходимо, наверное, научиться видеть в каждом человеке, который встречается на нашем пути. Пусть это громко звучит, но это так. Необходимо научиться видеть образ Божий. Его тоже сотворил Господь. И тоже не случайно. Не надо ненавидеть человека. Да, это банальная мысль, но не надо ненавидеть самого человека. Поступки, может быть, грехи, темные мысли, плохие поступки, да, может быть, но не самого человека. Ведь и мы ошибаемся, только в отношении себя у нас всегда есть объяснение. Нам всегда понятна собственная логика. А логику другого человека мы разбирать не хотим. Мы просто слепо клеймим. Не нравишься, не буду, не хочу. Я думаю, что вся эта история «любите врагов ваших» — это долгий путь. Это путь длиной во всю жизнь. И для того, чтобы этому учиться, вы никогда не проснетесь однажды: «Опа, люблю врагов». Нет, так не будет. Для того, чтобы этому научиться, придется практиковаться каждый день и практиковаться в мелочах. Я думаю, этот большой путь возможно осилить только очень маленькими шагами. Кому-то уступить место, где-то промолчать, где-то сразу простить. Каждый день чуть-чуть тренироваться. И, разумеется, конечно, просить Бога дать силы и способность любить врагов, потому что без помощи Бога, без Его научения нас относиться к врагам с искренним добрым расположением, ничего не получится. Помните, что делал Иисус, когда Его распинали? Он молился о тех, кто это делает. «Прости им, ибо не ведают, что творят». Я думаю, это хороший рецепт. Я думаю, что если есть человек или люди, одна мысль о которых приводит вас к потере покоя, я думаю, хороший рецепт, да, наверное, лучший, это начинать за такого человека или таких людей молиться. Молиться и наблюдать, как будет работать, как будет менять ситуацию сам Господь.
0: Время подумать. Свободное радио.

«Верни истину». Свободное радио.

0: радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла христианам в Коринфе.
2: «Я явился к вам слабый в страхе и трепете. В моих речах и проповедях были не убеждающие слова человеческой мудрости, а наглядное доказательство силы Духа, чтобы вера ваша была не от человеческой мудрости, а от Божьей силы. Да, для зрелых людей мы возвещаем мудрость, но не мудрость этого мира и не мудрость повелителей этого мира, которых Бог обращает в ничто. Мы возвещаем таинственную, сокровенную Божью мудрость, предначертанную Богом для нашей славы до начала времен. Ее не познал никто из повелителей этого мира, потому что если бы они познали ее, они не казнили бы на кресте Господа славы».
3: Свободная.

Набоков. Мать. Смеркается. Казнен. С Голгофа отвалив, спускается толпа, виясь между олив, подобно медленному змею. И матери глядят, как под гору, в туман, увещевающий уводит Иоанн седую, страшную Марию. Уложит спать ее, и сам приляжет он, и будет до утра подслушивать сквозь сон ее рыдание и томление. Что если у нее остался бы Христос, и плотничал, и пел? Что если этих слез не стоит наше искупление? Воскреснет Божий Сын, сиянием окружен, у гроба в третий день видение встретит жен, вообще куривших ароматы. Светящуюся плоть ощупает Фома, от веяния чудес земля сойдет с ума, и будут многие распяты. Мария, что тебе до бреда раболей? Неосязаемо над горестью твоей дни проплывут, и не в третий, не в сотый, никогда не вспрянет он на зов твой смуглый первенец, лепивший воробьев на солнце пеке в Назарете.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Продолжая путь, Иисус с учениками зашел в деревню. Там его приняла у себя женщина по имени Марфа. У нее была сестра, которую звали Мариам. Она, сев у ног Господа, слушала его речи. Марфа же была вся в хлопотах о большом угощении. Она подошла и сказала: «Господин мой, тебе дела нет до того, что сестра бросила на меня всю работу. Скажи ей, чтобы она мне помогла». «Марфа, Марфа», — сказал ей в ответ Господь, «ты заботишься и хлопочешь, чтобы всего было много, а нужно только одно. Вот Мариам выбрала себе лучшую долю. Этого у нее не отнимут».
2: Свободное радио. Новая музыка на свободном радио.

ночь я к тебе взываю. День и ночь я стремлюсь к тебе. Без тебя моя жизнь растает. Без тебя моей жизни нет. Я воззвал, и ты ответил.

0: Зинаида Миркина. Жизнь — это сердце разрастанье. Оно растет всегда. Вот так, как лес, до горизонта, до седьмых небес и далее во всей вселенской ткани. Одно оно, оно растет, вот так, как всеобъявший свод ветвей на древе бытия, сквозь всех и все, во все края. И как его глубоко ранят все те, кому мешает рост, кто не желает прорастанья вовнутрь себя, морей и звезд. Все те, кому нужна граница, кто захотел остановиться и тайный рост остановить, не ведая, что жизни нить перерубает.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.